Черкесске открылась 4-я международная научно-практическая конференция «Ногайцы. 21 век. История. Язык. Культура. От истоков к грядущему». Глава Карачаево-Черкесии приветствовал участников форума, представителей академических институтов, научных и образовательных центров России, Казахстана и Узбекистана. Конференция приурочена к 90-летию известного ногайского ученого-фольклориста и литературоведа Ашима Сикалиева. В течение 2 дней участники обсудят вопросы истории, языка, фольклора, литературы, искусства и преподавания родного языка. Рашид Темрезов отметил, что особое значение имеет то, что форум проходит в год единства народов России и год духовного и культурного наследия народов Карачаево-Черкесии. Сохранение самобытности каждого народа – важная часть укрепления общего духовного и культурного пространства России. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

Да, плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Очень плохо. Чудовидно, несерьезно отношения.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104,5 FM. По сообщениям синоптиков, в пятницу 9 октября в Черкесске в ночные часы плюс 10, днем плюс 20 градусов. Малооблачно, небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 9, днем до плюс 19 градусов, облачно, ожидается дождь. В Донбайе ночью плюс 7, днем до плюс 13, пасмурно и небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 6, днем плюс 14 градусов. Облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: На радиостанции КЧРФМ проект Российского военно-исторического общества «Памятные даты военной истории Отечества».
1: 9 октября. Памятная дата военной истории России. 9 октября 1760 года. Русские войска взяли Берлин. В этот день в 1760 году русские войска в ходе Семилетней войны заняли Берлин. Словно предвидя 1813 и 1945 годы, граф Шувалов тогда изрек: «Из Берлина до Петербурга не дотянуться, но из Петербурга до Берлина достать всегда можно». Наши войска брали Берлин три раза – в 18, 19 и 20 веках. Проект «Памятные даты российской военной истории» реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Министерство внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике сообщает. В суд направлено многоэпизодное уголовное дело о создании и участии в преступном сообществе с целью хищения денежных средств лиц, заключивших контракты о прохождении службы в зоне проведения специальной военной операции. Преступления были выявлены в результате работы оперативных сотрудников МВД по Карачаево-Черкесской Республике и регионального управления ФСБ России. Согласно материалам уголовного дела, преступная группа была сформирована в конце 2024 года уроженкой Карачаево-Черкесии и ее сообщником. Злоумышленники действовали по отработанной схеме. Вместе с другими участниками группы они находили мужчин, планировавших отправиться на службу по контракту, и вступали с ними в фиктивные браки. В дальнейшем, если военнослужащий получал ранение или погибал, фигуранты дел присваивали причитавшиеся ему государственные компенсации. За период с начала 2025 года по октябрь того же года преступникам удалось незаконно завладеть суммой порядка 35 миллионов рублей. Также они планировали похитить еще 25 миллионов рублей у других участников СВО, но их действия были своевременно пресечены оперативниками МВД.

МВД и ФСБ при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Уголовное дело окончено производством и направлено в суд для рассмотрения по существу. 29-летняя индивидуальная предпринимательница из Карачаева-Черкесии вменяется хищение у банка 15 миллионов рублей и отмывание преступного дохода. По версии следствия, бизнесвумен дважды подавала заявку в банк на получение займа в октябре и ноябре 2024 года. При этом каждый раз она создавала видимость платежеспособности, предоставляла недостоверные сведения о расходах и прибыли своей фирмы. В общей сложности злоумышленнице были одобрены кредиты на сумму 15 миллионов рублей. Полученные средства женщина перечисляла на подконтрольные счета. Для этого она изготовила платежные поручения, в которых указала, что переводит деньги в счет оплаты за якобы предоставленные ей другой организацией услуги и товары. Сотрудники отдела МВД России по Черкесску в рамках оперативно-профилактического мероприятия, направленного на выявление пресечения незаконной миграции, проверили строительные объекты и производственные цеха на территории города. По результатам рейда полицейские привлекли к административной ответственности 20 иностранных граждан. В отношении 11 из них, помимо наложения административного штрафа, принято решение о выдворении за пределы Российской Федерации. 21-летний житель Черкесска стал фигурантом уголовного дела за нелегальный оборот банковских карт. Молодого человека подозревают в том, что в ноябре прошлого года он приобрел у несовершеннолетнего жителя Республиканского центра банковскую карту, выпущенную на имя жителя Усть-Джигуты. Следователи устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности. МВД по Карачаево-Черкесии информирует. Важно понимать, что передавая банковскую карту посторонним лицам, вы становитесь соучастником преступлений. Карту могут использовать при совершении таких преступлений, как мошенничество, отмывание денег и незаконные финансовые операции. Не рискуйте своим будущим ради сиюминутной выгоды. На территории Карачаево-Черкесии стартовал второй этап масштабной профилактической акции «Защитники Отечества». Мероприятие нацелено на ограждение подрастающего поколения от пагубного влияния наркотиков, разъяснение правовых последствий противоправной деятельности и пропаганду здорового образа жизни. В рамках акции будет проведен комплекс просветительских мероприятий для подростков и молодежи до призывного возраста. В рамках открытых уроков и тематических встреч стражи правопорядка подробно расскажут юношам о необратимом вреде, который наносят организму психотропные и наркотические вещества, а также акцентируют внимание на суровых мерах уголовной и административной ответственности за причастность к их незаконному сбыту и хранению. Информация предоставлена пресс-службой Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике. Над выпуском работала Анна Гончарова.

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор зимних автошин нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит. Тинькофф Банк, Ренессанс Банк, OTP Банк, Банк Хоум Кредит, МТС Банк. Наши адреса. Бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А. Территория Стройопторга, телефон 270175. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 211519.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова, и наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы продолжим знакомить вас со свадебными традициями и обрядами. Этот выпуск о традициях греческой свадьбы. Современные греки-понтийцы переселились на Кубань и юг России в XIX веке, в основном из Турецкой Анатолии. Традиционная культура греков-понтийцев в значительной степени отличается от культуры жителей Греции – эллинов. Ведь она испытала на себе влияние народов, среди которых в течение последних веков жили греки – турок и славян. Вместе с тем в ней сохранились древнейшие элементы. Одним из самых красивых обрядов в культуре понтийских греков является свадьба – самый яркий, пышный, долгий по времени. Греки вообще умеют получать от жизни удовольствие, превращая любой праздник в непрекращающееся веселье с музыкой, танцами, шутками и смехом. Многие свадебные традиции обязаны своим появлением именно грекам. Например, свадебный букет, кольцо на безымянном пальце правой руки, цветок на свадебных нарядах друга и дружки, танец денег, битье на счастье посуды, передача молодым горящей свечи, как символа семейного очага. А еще небольшие сладкие сувениры гостям – это тоже греческая традиция. Перед тем, как войти в дом, невеста должна разбить каблуком тарелку, лежащую вверх дном, а молодой супруг переносит на руках свою суженую через порог дома. Что же касается свадебного стола, то у кубанских греков есть особые национальные блюда. Среди популярных, например, кофтадес – это мясные голубцы с рисом в капустных или виноградных листьях. На примере греческой свадьбы мы можем видеть, насколько тесно переплелись традиции народов, веками живущих на одной территории, в мире и согласии. Важным этапом современной греческой свадьбы остается помолвка или обручение. Раньше оно проходило в храме в присутствии гостей. Когда согласие родителя получено, священник скрепляет соглашение, благословив кольца, надевает их на безымянный палец левой руки помолвленных как залог взаимной верности. На левой руке кольца остаются до венчания, во время которого обретают свое законное место на безымянном пальце правой руки супругов. Свадьбе предшествует обряд застилания кровати, который проходит в четверг. В доме невесты собираются обе семьи, чтобы оценить приданное. Незамужние родственницы и подруги невесты аккуратно и красиво застилают ее постель. Жених с притворным недовольством должен попросить перестелить покрывало и простыни. Это может продолжаться несколько раз. Когда жених доволен работой, гости усыпают ее рисом, монетами, лепестками роз и конфетами, тем самым желая будущим супругам богатства и счастья. А на кровать укладывают малыша, чтобы обеспечить паре плодовитость. О том же, как проходит сама греческая свадьба, я расскажу уже в следующем нашем радиовыпуске. До новых встреч!

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в пятницу 9 октября в Черкесске в ночные часы плюс 10, днем плюс 20 градусов. Малооблачно, небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 9, днем до плюс 19 градусов, облачно, ожидается дождь. В Домбае ночью плюс 7, днем до плюс 13, пасмурно и небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 6, днем плюс 14 градусов. Облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова, и наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы продолжим знакомить вас со свадебными традициями и обрядами. В этом выпуске я продолжу рассказ о традициях греческой свадьбы. В день свадьбы на пороге будущего зятя встречает мать невесты. Она преподносит ему бокал вина и выпечку в форме колец. Приняв дары, жених целует ее руку и просит благословения. Мать невесты благословляет жениха и целует его в обе щеки. С этого момента он считается полноправным членом семьи. По традиции, прежде чем покинуть родительский дом, невеста должна станцевать прощальный танец с отцом. Первым к церкви приезжает жених и ожидает будущую жену, стоя у дверей. Невесту к жениху ведет ее отец или брат. Молодоженов принято осыпать рисом по завершении венчания. У греков есть свое объяснение этой традиции. Греческое слово «ризи» переводится как «рис», созвучно слову «ризес» – «корни». Поэтому молодая семья очень символично получает свой рис, чтобы пустить корни. Это означает, что семейный союз будет крепким и плодовитым. Еще одна яркая греческая традиция – танец денег. Во время первого танца молодоженов в гости прикалывают или вешают на их одежду купюры или целые гирлянды из денег, желая таким образом богатства и процветания молодой семье. Ну и куда без битья тарелок? Это одна из самых громких во всех смыслах греческих традиций. На свадьбах их бьют сотнями, а иногда и тысячами. В древности, во время праздников или торжеств, люди разбивали глиняные горшки у порога дома, где проходило веселье. Считалось, что звон осколков отпугивает злых духов и очищает пространство. Ну а по окончании свадебного торжества молодожены отправляются в дом мужа. На пороге молодоженов встречает мать жениха с медом и сладостями, которыми на сладкую жизнь должна накормить обоих перед тем, как они войдут в дом. Мать мужа должна вручить молодой плод граната, который считался символом благополучия и плодовитости. Ступить на порог дома оба супруга должны с правой ноги, иначе семейная жизнь не будет счастливой. Войдя в дом мужа, молодая жена должна зубами взять из рук его родителей золотые монеты. Так они договариваются о взаимопонимании, обещая говорить друг другу только золотые слова. Это лишь немногие из длинного списка свадебных обычаев греков. Ну а знакомство с традициями других народов, населяющих Карачаево-Черкесию, мы продолжим в наших ближайших радиовыпусках.

0: Ставки 5.
1: Не нужно искать квартиру рядом со школой или детским садом. Не нужно тратить деньги на ремонт и нанимать бригаду строителей. Не нужно добираться из дома до центра или до работы часами и стоять в километровых пробках. Все, что тебе нужно, это выбрать готовую квартиру в центре города с ремонтом и мебелью на сайте etaji.com. Более 14 тысяч квартир. Найди свой дом на etaji.com.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Тиберде 7 утра.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В Черкесске завершается строительство нового приемного отделения на базе Карачаево-Черкесской республиканской клинической больницы. Объект возводится в рамках нацпроекта «Продолжительная активная жизнь». Новый корпус площадью 1500 квадратных метров расположился между республиканской больницей и станцией скорой помощи. В отделении тщательно продумана маршрутизация, чтобы оперативно помогать пациентам. Здесь в одном месте сконцентрированы важнейшие службы: травмпункт, операционное, реанимационное и диагностическое отделение. Уже поступило новое эндоскопическое и реанимационное оборудование, компьютерный томограф, аппарат ультразвуковой диагностики, рентген-аппарат. Это позволит проводить диагностику и оказывать экстренную помощь в кратчайшие сроки. Жители Карачаевского района вновь объединились, чтобы помочь нашим военнослужащим, находящимся в зоне СВО. В гуманитарный груз вошли кровати, теплое одеяло, продукты питания и 2 тонны воды. Ранее ученики гимназии села Дружба Прикубанского района с родителями собрали гуманитарную помощь для военнослужащих, в том числе чай, сладости, теплые носки и другие необходимые вещи. По ссылкам школьники приложили письма с теплыми словами поддержки. Школьные коллективы Малокарачаевского района собрали посылки для бойцов с лекарственными препаратами, теплыми вещами и продуктами питания. Вся работа по формированию и отправке грузов поддержки ведется в рамках деятельности Единого республиканского штаба, созданного по поручению главы Карачаева-Черкесии. В Черкесске открылась 4-я международная научно-практическая конференция «Нагайцы. 21 век. История. Язык. Культура. От истоков к грядущему». Глава Карачаево-Черкесии приветствовал участников форума, представителей академических институтов, научных и образовательных центров России, Казахстана и Узбекистана. Конференция приурочена к 90-летию известного ногайского ученого-фольклориста и литературоведа Ашима Сикалиева. В течение 2 дней участники обсудят вопросы истории, языка, фольклора, литературы, искусства и преподавания родного языка. Рашид Темрезов отметил, что особое значение имеет то, что форум проходит в год единства народов России и год духовного и культурного наследия народов Карачаево-Черкесии. Сохранение самобытности каждого народа – важная часть укрепления общего духовного и культурного пространства России. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 105.5.
1: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
2: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Борцы из Карачаева-Черкесии завоевали 3 золота и заняли первое общекомандное место на первенстве России среди спортсменов с нарушением слуха. Соревнования среди юношей до 16 лет прошли в Южно-Сахалинске при участии спортсменов из 11 регионов России. Юные борцы вольного стиля из Карачаева-Черкесии завоевали 3 золота и заняли общекомандное первое место на первенстве страны. Золотыми призерами соревнований стали Даниэль Карапетов, категория 38 килограммов, Амар Хутов до 48 килограммов и Иман Иманбердиев до 68 килограммов. Подготовкой спортсменов занимаются тренеры Рустам Чутчаев и Ислам Кушаев. Отметим, что ранее, в конце сентября, в Орле прошло первенство России по спорту глухих по вольной борьбе среди юношей 14-15 лет. В соревнованиях приняли участие 68 спортсменов из 13 субъектов России. Наш земляк Амар Хутов провел 4 поединка, в 3 одержал победу и завоевал серебряную медаль. Также представители Карачаева-Черкесии выступили на соревнованиях в Москве, собравших 63 спортсмена из 17 регионов страны. Амар Хутов и там стал победителем весовой категории до 48 килограммов, а Иман Иманбердиев до 62 килограммов. Кроме того, в Черкесске прошло первенство города по вольной борьбе среди школьников в рамках 2-го Всероссийского фестиваля спортивной борьбы «Борьба в школу». Турнир был приурочен к Международному дню спортивной борьбы и собрал почти 250 юных спортсменов. На этом турнире Даниэль Карапетов занял 3-е место. Первую в истории Карачаева-Черкесии чемпионку мира по самбо встретили дома. Победительница первенства мира по самбо Стефания Кириллова накануне вернулась в Карачаево-Черкесию из Греции. На въезде в Черкесск чемпионку встречали родные и близкие, друзья по залу и представители спортивного сообщества. С этой победой почти 10 лет интенсивных тренировок, боли, травм и поражений. Но Стефания Кириллова сумела все преодолеть и заслуженно возвращается на родину в статусе чемпионки мира. Напомним, в весовой категории до 54 килограммов Стефания провела 4 поединка и во всех одержала победу. В предварительных встречах она была сильнее соперницы из Греции, Белоруссии и Армении, а в финале со счетом 6-0 уверенно победила спортсменку из Украины. В Северной Осетии подвели итоги межрегиональных соревнований МЧС России Кубок Кавказа по пятиборью спасателей. 6 дней на разных локациях команды спасателей из субъектов Северокавказского федерального округа боролись за звание сильнейших, прошли 5 сложнейших дистанций. Поисково-спасательные работы в условиях чрезвычайных ситуациях техногенного характера, на акватории, в условиях природной среды, комплексные ситуационные упражнения и кросс-эстафету, 6 человек по 3 километра. В число сильнейших команд вошла и команда Карачаева-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России имени Дзираева. На дистанции поисково-спасательной работы на акватории и поисково-спасательной работы на сложном скальном рельефе наши спасатели заняли 2-е место. Победитель регионального этапа шахматного турнира имени Станислава Говорухина из Карачаева-Черкесии примет участие во всероссийском финале. Победителем регионального этапа турнира стал Марат Апсов. Школьник направлен во Всероссийский детский центр «Орленок» в Краснодарском крае, где примет участие в федеральном этапе турнира, который пройдет в рамках 11-й смены лагеря «Звездный» с 6 по 26 октября. Желаем Марату успеха! Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Лидирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
2: 265-888.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем все.

0: в Донбайе 8 утра.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В Черкесске завершается строительство нового приемного отделения на базе Карачаево-Черкесской республиканской клинической больницы. Объект возводится в рамках нацпроекта «Продолжительная активная жизнь». Новый корпус площадью 1500 квадратных метров расположился между республиканской больницей и станцией скорой помощи. В отделении тщательно продумана маршрутизация, чтобы оперативно помогать пациентам. Здесь в одном месте сконцентрированы важнейшие службы: травмпункт, операционное, реанимационное и диагностическое отделение. Уже поступило новое эндоскопическое и реанимационное оборудование, компьютерный томограф, аппарат ультразвуковой диагностики, рентген-аппарат. Это позволит проводить диагностику и оказывать экстренную помощь в кратчайшие сроки. Жители Карачаевского района вновь объединились, чтобы помочь нашим военнослужащим, находящимся в зоне СВО. В гуманитарный груз вошли кровати, теплое одеяло, продукты питания и 2 тонны воды. Ранее ученики гимназии села Дружба Прикубанского района с родителями собрали гуманитарную помощь для военнослужащих, в том числе чай, сладости, теплые носки и другие необходимые вещи. По ссылкам школьники приложили письма с теплыми словами поддержки. Школьные коллективы Малокарачаевского района собрали посылки для бойцов с лекарственными препаратами, теплыми вещами и продуктами питания. Вся работа по формированию и отправке грузов поддержки ведется в рамках деятельности Единого республиканского штаба, созданного по поручению главы Карачаева-Черкесии. В Черкесске открылась 4-я международная научно-практическая конференция «Ногайцы. 21 век. История, язык, культура. От истоков к грядущему». Глава Карачаева-Черкесии приветствовал участников форума, представителей академических институтов, научных и образовательных центров России, Казахстана и Узбекистана. Конференция приурочена к 90-летию известного ногайского ученого-фольклориста и литературоведа Ашима Сикалиева. В течение 2 дней участники обсудят вопросы истории, языка, фольклора, литературы, искусства и преподавания родного языка. Рашид Темрезов отметил, что особое значение имеет то, что форум проходит в год единства народов России и год духовного и культурного наследия народов Карачаева-Черкесии. Сохранение самобытности каждого народа – важная часть укрепления общего духовного и культурного пространства России. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да?
2: 18.

0: 5. Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
1: 10 и 11 октября в садово-огородном центре «Симбат» состоится осенняя ярмарка. Скидка 25% на весь ассортимент. Ждем вас по адресу: город Черкесск, улица Балахонова, 70. Телефон 8-929-860-74-71.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в пятницу 9 октября в Черкесске в ночные часы плюс 10, днем плюс 20 градусов. Малооблачно, небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 9, днем до плюс 19 градусов, облачно, ожидается дождь. В Донбай ночью плюс 7, днем до плюс 13, пасмурно и небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 6, днем плюс 14 градусов. Облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удары. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Лишь на стадионе Республиканской детско-юношеской спортивной школы мероприятие собрало почти 2000 человек, среди которых воспитанники школы, их родители, тренеры, а также неравнодушные жители столицы республики. Зарядку провел олимпийский чемпион по вольной борьбе Хаджимурат Магомедов. Ингушетия. 19 лет назад, 8 октября 2007 года, указом президента Российской Федерации Владимира Путина Малгобеку было присвоено почетное звание «Город воинской славы». Это решение стало признанием мужества, стойкости и героизма, проявленных защитниками города в годы Великой Отечественной войны. В 1942 году город стал одним из ключевых рубежей битвы за Кавказ. Здесь решалась судьба кавказской нефти, важнейшего ресурса для фронта. На протяжении 4 месяцев за Малгобек шли тяжелые бои. Город 14 раз переходил из рук в руки. Его защищали бойцы разных национальностей, которых объединяла общая цель – защита Родины. В боях за Малгобек погибли более 120 тысяч советских солдат и офицеров. Значительный вклад в победу внесли и жители города, а также населенных пунктов Малгобекского района. Они участвовали в строительстве оборонительных рубежей, помогали армии, обеспечивали военнослужащих продовольствием, принимали раненых и продолжали работать на нефтепромыслах, снабжая фронт необходимым горючим. Кабардино-Балкария. В Баксане возводят новый хирургический корпус для центральной районной больницы. Пятиэтажный корпус площадью более 12 тысяч квадратных метров будет рассчитан на 180 коек. Здесь разместят операционный блок, реанимацию, кабинеты КТ, УЗИ, эндоскопии, лабораторию и другие подразделения. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2029 год. Карачаево-Черкесия. В столице Карачаево-Черкесии завершили благоустройство парка молодоженов. Общественная территория площадью 7 тысяч квадратных метров у городского дворца культуры была отобрана жителями в ходе всероссийского голосования в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Центром обновленного сквера стала арт-инсталляция в виде арки, окруженная фонтаном с тихой водой, а также ландшафтные шары-светильники. Сооружен амфитеатр для проведения камерных мероприятий, проложены пешеходные дорожки, оборудованы системы современного освещения и видеонаблюдения. Северная Осетия. Более 340 миллионов рублей до конца года будет направлено на развитие агропромышленного комплекса Северной Осетии. Благодаря господдержке в республике уже заложено более 300 гектаров садов с плодовыми культурами. Аграрии также получили средства на развитие животноводства, рыбоводства и производства молока. Ставропольский край. Первый российский оздоровительный туристский поезд в долину Нарзана в октябре совершит второй рейс на Ставрополье. Путешественники увидят сразу 4 города, известные во всем мире бальнеологические курорты – Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск и Железноводск. Из Москвы поезд отправится 21 октября. Присоединиться к поездке в Воронеже можно будет 22 октября. Чечня. В Грозном открыты второй этап линии домов в новом районе имени Владимира Путина, а также пешеходный бульвар имени первого президента Чечни, героя России Ахмата Хаджикадырова. Вторая линия включает 38 домов общей площадью около 500 тысяч квадратных метров со всей сопутствующей инфраструктурой, две мечети и церковь. Рядом расположен бульвар с мостом протяженностью 1800 метров. Свой финальный вид новый район примет уже в следующем году. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: Ставки 5.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

КЧР-ФМ, 104.5, Карачаевск. Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 95.5.
1: Хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
2: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: в Зеленчукской 10:00.
1: Доброе утро, Черкесск! Доброе утро, Карачаево-Черкесия! На часах ровно 10, и это значит, что будняя суета официально берет музыкальную паузу, потому что с вами...

Друзья, с вами до 11 час по вашим заявкам. Напомню, вы настроены на волну 104.5, это радио КЧРФМ. На календаре прекрасная пятница, 9 октября. Впереди не только хорошая музыка, но и выходные, поэтому выше нос, друзья. Ловите лучики позитива от завтрака ФМ, и следующий трек звучит специально для вас.

Друзья, как ваше настроение? А вот от Артема лаконичное послание прилетело. Здравствуйте, для нашей компании поставьте Диану Арбенину. Спасибо вам большое. А это вам спасибо, Артем, что уделили минутку, не поленились и написали. Вам отличного дня. Конечно же, такого настроения ваш трек уже звучит. Друзья, не забываем присылать свои музыкальные капризы к нам на страничку во ВКонтакте. Называется она КЧРФМ. Скоро вернусь.

С вами «Завтрак ФМ», 10 часов 35 минут в нашей уютной студии. Ну что, друзья, работа кипит. Давайте заглянем в наш чат. Так. Мария передает привет Саше и просит поставить что-нибудь романтичное, цитирую, чтобы он, наконец, подписал акты. Мария, включаем дипломатическую музыку. Вам, Александру, большой привет. Друзья, написать нам можно во ВКонтакте, называется наша страничка «Кучер ФМ». Продолжаем. Продолжаем.

Это была прекрасная Алика Богатырева. И на этом все, друзья. Час приветов и поздравлений подошел к концу. И мы официально одной ногой уже практически врываемся в выходные. Отдыхайте, наслаждайтесь жизнью и оставайтесь на нашей волне. Здесь всегда отличная музыка. Программа «По заявкам» вернется к вам в понедельник, друзья. Пока-пока.

0: Реклама на 104.5.
1: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
3: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
1: Красота-то какая, лепота.
4: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
5: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года, обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 260461.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Борцы из Карачаева-Черкесии завоевали 3 золота и заняли первое общекомандное место на первенстве России среди спортсменов с нарушением слуха. Соревнования среди юношей до 16 лет прошли в Южно-Сахалинске при участии спортсменов из 11 регионов России. Юные борцы вольного стиля из Карачаева-Черкесии завоевали 3 золота и заняли общекомандное первое место на первенстве страны. Золотыми призерами соревнований стали Даниэль Карапетов, категория 38 килограммов, Амар Хутов, до 48 килограммов, и Иман Иманбердиев, до 68 килограммов. Подготовкой спортсменов занимаются тренеры Рустам Чичаев и Ислам Кушаев. Отметим, что ранее, в конце сентября, в Орле прошло первенство России по спорту глухих по вольной борьбе среди юношей 14-15 лет. В соревнованиях приняли участие 68 спортсменов из 13 субъектов России. Наш земляк Амар Хутов провел 4 поединка, в 3 одержал победу и завоевал серебряную медаль. Также представители Карачаева-Черкесии выступили на соревнованиях в Москве, собравших 63 спортсмена из 17 регионов страны. Амар Хутов и там стал победителем весовой категории до 48 килограммов, а Айман Иманбердиев до 62 килограммов. Кроме того, в Черкесске прошло первенство города по вольной борьбе среди школьников в рамках 2-го Всероссийского фестиваля спортивной борьбы «Борьба в школу». Турнир был приурочен к Международному дню спортивной борьбы и собрал почти 250 юных спортсменов. На этом турнире Даниэль Карапетов занял 3-е место. Первую в истории Карачаева-Черкесии чемпионку мира по самбо встретили дома. Победительница первенства мира по самбо Стефания Кириллова накануне вернулась в Карачаево-Черкесию из Греции. На въезде в Черкесск чемпионку встречали родные и близкие, друзья по залу и представители спортивного сообщества. С этой победой почти 10 лет интенсивных тренировок, боли, травм и поражений. Но Стефания Кириллова сумела все преодолеть и заслуженно возвращается на родину в статусе чемпионки мира. Напомним, в весовой категории до 54 килограммов Стефания провела 4 поединка и во всех одержала победу. В предварительных встречах она была сильнее соперницы из Греции, Белоруссии и Армении, а в финале со счетом 6-0 уверенно победила спортсменку из Украины. В Северной Осетии подвели итоги межрегиональных соревнований МЧС России «Кубок Кавказа» по пятиборью спасателей. 6 дней на разных локациях команды спасателей из субъектов Северокавказского федерального округа боролись за звание сильнейших, прошли 5 сложнейших дистанций. Поисково-спасательные работы в условиях чрезвычайных ситуациях техногенного характера, на акватории, в условиях природной среды, комплексные ситуационные упражнения и кросс-эстафету, 6 человек по 3 километра. В число сильнейших команд вошла и команда Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России имени Дзираева. На дистанции поисково-спасательные работы на акватории и поисково-спасательные работы на сложном скальном рельефе наши спасатели заняли 2-е место. Победитель регионального этапа шахматного турнира имени Станислава Говорухина из Карачаева-Черкесии примет участие во всероссийском финале. Победителем регионального этапа турнира стал Марат Апсов. Школьник направлен во Всероссийский детский центр «Орленок» в Краснодарском крае, где примет участие в федеральном этапе турнира, который пройдет в рамках 11-й смены лагеря «Звездный» с 6 по 26 октября. Желаем Марату успеха! Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова, и наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы продолжим знакомить вас со свадебными традициями и обрядами. Этот выпуск о традициях греческой свадьбы. Современные греки-понтийцы переселились на Кубань и юг России в XIX веке, в основном из Турецкой Анатолии. Традиционная культура греков-понтийцев в значительной степени отличается от культуры жителей Греции – эллинов. Ведь она испытала на себе влияние народов, среди которых в течение последних веков жили греки, турок и славян. Вместе с тем в ней сохранились древнейшие элементы. Одним из самых красивых обрядов в культуре понтийских греков является свадьба – самый яркий, пышный, долгий по времени. Греки вообще умеют получать от жизни удовольствие, превращая любой праздник в непрекращающееся веселье с музыкой, танцами, шутками и смехом. Многие свадебные традиции обязаны своим появлением именно грекам. Например, свадебный букет, кольцо на безымянном пальце правой руки, цветок на свадебных нарядах друга и дружки, танец денег, битье на счастье посуды, передача молодым горящей свечи как символа семейного очага, а еще небольшие сладкие сувениры гостям – это тоже греческая традиция. Перед тем, как войти в дом, невеста должна разбить каблуком тарелку, лежащую вверх дном, а молодой супруг переносит на руках свою суженую через порог дома. Что же касается свадебного стола, то у кубанских греков есть особые национальные блюда. Среди популярных, например, кофтадес – это мясные голубцы с рисом в капустных или виноградных листьях. На примере греческой свадьбы мы можем видеть, насколько тесно переплелись традиции народов, веками живущих на одной территории, в мире и согласии. Важным этапом современной греческой свадьбы остается помолвка или обручение. Раньше оно проходило в храме в присутствии гостей. Когда согласие родителя получено, священник скрепляет соглашение, благословив кольца, надевает их на безымянный палец левой руки помолвленных как залог взаимной верности. На левой руке кольца остаются до венчания, во время которого обретают свое законное место на безымянном пальце правой руки супругов. Свадьбе предшествует обряд застилания кровати, который проходит в четверг. В доме невесты собираются обе семьи, чтобы оценить приданное. Незамужние родственницы и подруги невесты аккуратно и красиво застилают ее постель. Жених с притворным недовольством должен попросить перестелить покрывало и простыни. Это может продолжаться несколько раз. Когда жених доволен работой, гости усыпают ее рисом, монетами, лепестками роз и конфетами, тем самым желая будущим супругам богатства и счастья. А на кровать укладывают малыша, чтобы обеспечить паре плодовитость. О том же, как проходит сама греческая свадьба, я расскажу уже в следующем нашем радиовыпуске. До новых встреч!

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор зимних автошин нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит. Тинькофф Банк, Ренессанс Банк, УТП Банк, Банк Хоум Кредит, МТС Банк. Наши адреса. Бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А. Территория Стройопторга, телефон 270175. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 211519. 10 и 11 октября в садово-огородном центре «Симбат» состоится осенняя ярмарка. Скидка 25% на весь ассортимент. Ждем вас по адресу: город Черкесск, улица Балахонова, 70. Телефон 8-929-860-74-71.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: На радиостанции КЧРФМ проект Российского военно-исторического общества «Памятные даты военной истории Отечества».
1: 9 октября. День воинской славы России. 9 октября 1943 года. День разгрома немецко-фашистских войск в битве за Кавказ. Многонациональная советская армия победила немецко-фашистских захватчиков в стратегически важном регионе и в сложных условиях. Враг рвался к нефти Кавказа, но был остановлен, а потом разбит. Нацистские флаги были сброшены с Эльбруса, а вместо них водружены красные знамена. Память о битве за Кавказ укрепляет дружбу между его народами. Проект «Памятные даты российской военной истории» реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888.

0: Тиберде полдень.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Сегодня мы отмечаем 83-ю годовщину окончательного разгрома немецко-фашистских войск в битве за Кавказ. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов в своем обращении отметил, что битва за Кавказ стала одним из самых продолжительных и кровопролитных сражений Великой Отечественной войны. 442 дня наши деды и прадеды в тяжелейших условиях горной местности при значительном перевесе сил соперника отчаянно сражались за каждую пять земли. Победа досталась ценой огромных потерь и невероятного мужества многонационального народа страны. В год единства народов России мы вновь убеждаемся, единство народов было и остается главной опорой нашей страны. Сегодня мы отдаем дань глубокого уважения и благодарности защитникам перевалов Кавказа. Вечная слава освободителям! Коллектив родителей и учащихся гимназии села Знаменка Прикубанского района собрали гуманитарный груз для военнослужащих, выполняющих свой долг в зоне специальной военной операции. В него вошли продукты длительного хранения, средства личной гигиены, медикаменты и теплые вещи. Особое место в посылках заняли письма детей с искренними словами благодарности и поддержки. Собранную помощь доставят волонтеры инициативной группы «Зов Родины». Ранее жители Карачаевского района также отправили гуманитарную поддержку

0: финишу также пришел уроженец Карачаево-Черкесии Далим Биджиев. Глава республики Рашид Тимрезов отметил, что такие масштабные конно-спортивные мероприятия приобретают особое значение в год единства народов России. Они способствуют сохранению традиций добрососедства и взаимоуважения.
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: 10 и 11 октября в садово-огородном центре «Симбат» состоится осенняя ярмарка. Скидка 25% на весь ассортимент. Ждем вас по адресу: город Черкесск, улица Балахонова, 70. Телефон 8-929-860-74-71.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: «Маяки 5».
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: Как можно отнять жизнь?
1: Как можно выключить свет?
2: Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет.

Как можно простить врагу? Как не перейти черту?

0: 104.5. Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
1: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
0: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
2: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: 10 и 11 октября в садово-огородном центре «Симбат» состоится осенняя ярмарка. Скидка 25% на весь ассортимент. Ждем вас по адресу: город Черкесск, улица Балахонова, 70. Телефон 8-929-860-74-71.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Борцы из Карачаева-Черкесии завоевали 3 золота и заняли первое общекомандное место на первенстве России среди спортсменов с нарушением слуха. Соревнования среди юношей до 16 лет прошли в Южно-Сахалинске при участии спортсменов из 11 регионов России. Юные борцы вольного стиля из Карачаева-Черкесии завоевали 3 золота и заняли общекомандное первое место на первенстве страны. Золотыми призерами соревнований стали Даниэль Карапетов, категория 38 килограммов, Амар Хутов до 48 килограммов и Иман Иманбердиев до 68 килограммов. Подготовкой спортсменов занимаются тренеры Рустам Чучаев и Ислам Кушаев. Отметим, что ранее, в конце сентября, в Орле прошло первенство России по спорту глухих по вольной борьбе среди юношей 14-15 лет. В соревнованиях приняли участие 68 спортсменов из 13 субъектов России. Наш земляк Амар Хутов провел 4 поединка, в 3 одержал победу и завоевал серебряную медаль. Также представители Карачаева-Черкесии выступили на соревнованиях в Москве, собравших 63 спортсмена из 17 регионов страны. Амар Хутов и там стал победителем весовой категории до 48 килограммов, а Айман Иманбердиев до 62 килограммов. Кроме того, в Черкесске прошло первенство города по вольной борьбе среди школьников в рамках 2-го Всероссийского фестиваля спортивной борьбы «Борьба в школу». Турнир был приурочен к Международному дню спортивной борьбы и собрал почти 250 юных спортсменов. На этом турнире Даниэль Карапетов занял 3-е место. Первую в истории Карачаева-Черкесии чемпионку мира по самбо встретили дома. Победительница первенства мира по самбо Стефания Кириллова накануне вернулась в Карачаево-Черкесию из Греции. На въезде в Черкесск чемпионку встречали родные и близкие, друзья по залу и представители спортивного сообщества. С этой победой почти 10 лет интенсивных тренировок, боли, травм и поражений. Но Стефания Кириллова сумела все преодолеть и заслуженно возвращается на родину в статусе чемпионки мира. Напомним, в весовой категории до 54 килограммов Стефания провела 4 поединка и во всех одержала победу. В предварительных встречах она была сильнее соперницы из Греции, Белоруссии и Армении, а в финале со счетом 6-0 уверенно победила спортсменку из Украины. В Северной Осетии подвели итоги межрегиональных соревнований МЧС России Кубок Кавказа по пятиборью спасателей. 6 дней на разных локациях команды спасателей из субъектов Северокавказского федерального округа боролись за звание сильнейших, прошли 5 сложнейших дистанций. Поисково-спасательные работы в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера, на акватории, в условиях природной среды, комплексные ситуационные упражнения и кросс-эстафету 6 человек по 3 километра. В число сильнейших команд вошла и команда Карачаева-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России имени Дзираева. На дистанции поисково-спасательные работы на акватории и поисково-спасательные работы на сложном скальном рельефе наши спасатели заняли 2-е место. Победитель регионального этапа шахматного турнира имени Станислава Говорухина из Карачаева-Черкесии примет участие во всероссийском финале. Победителем регионального этапа турнира стал Марат Апсов. Школьник направлен во Всероссийский детский центр «Орленок» в Краснодарском крае, где примет участие в федеральном этапе турнира, который пройдет в рамках 11-й смены лагеря «Звездный» с 6 по 26 октября. Желаем Марату успеха! Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый превенцию. Но всему есть предел, да?
2: 18.

0: 104.5.
1: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
2: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
3: ОСАГО в Альфа-страховании.
4: Вот настоящий порядок.
5: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
1: Красота-то какая, лепота.
6: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
7: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
8: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
9: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону. 8 878 2 26 04 61.
10: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова, и наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы продолжим знакомить вас со свадебными традициями и обрядами. В этом выпуске я продолжу рассказ о традициях греческой свадьбы. В день свадьбы на пороге будущего зятя встречает мать невесты. Она преподносит ему бокал вина и выпечку в форме колец. Приняв дары, жених целует ее руку и просит благословения. Мать невесты благословляет жениха и целует его в обе щеки. С этого момента он считается полноправным членом семьи. По традиции, прежде чем покинуть родительский дом, невеста должна станцевать прощальный танец с отцом. Первым к церкви приезжает жених и ожидает будущую жену, стоя у дверей. Невесту к жениху ведет ее отец или брат. Молодоженов принято осыпать рисом по завершении венчания. У греков есть свое объяснение этой традиции. Греческое слово «ризе» переводится как «рис», созвучно слову «ризес» – «корни». Поэтому молодая семья очень символично получает свой рис, чтобы пустить корни. Это означает, что семейный союз будет крепким и плодовитым. Еще одна яркая греческая традиция – танец денег. Во время первого танца молодоженов гости прикалывают или вешают на их одежду купюры или целые гирлянды из денег, желая таким образом богатства и процветания молодой семье. Ну и куда без битья тарелок? Это одна из самых громких во всех смыслах греческих традиций. На свадьбах их бьют сотнями, а иногда и тысячами. В древности, во время праздников или торжеств, люди разбивали глиняные горшки у порога дома, где проходило веселье. Считалось, что звон осколков отпугивает злых духов и очищает пространство. Ну а по окончании свадебного торжества молодожены отправляются в дом мужа. На пороге молодоженов встречает мать жениха с медом и сладостями, которыми на сладкую жизнь должна накормить обоих перед тем, как они войдут в дом. Мать мужа должна вручить молодой плод граната, который считался символом благополучия и плодовитости. Ступить на порог дома оба супруга должны с правой ноги, иначе семейная жизнь не будет счастливой. Войдя в дом мужа, молодая жена должна зубами взять из рук его родителей золотые монеты. Так они договариваются о взаимопонимании, обещая говорить друг другу только золотые слова. Это лишь немногие из длинного списка свадебных обычаев греков. Но знакомство с традициями других народов, населяющих Карачаево-Черкесию, мы продолжим в наших ближайших радиовыпусках.

Доброй пятницы, дорогие любимые радиослушатели. Меня зовут Анна Гончарова, а вы вновь на волне 104.5 FM. У нас пятница, 14 часов, самое время начать большой информационный час. В этой программе максимум информации. Во-первых, новости, анонсы грядущих событий, ну и разговор с экспертами, специалистами, людьми заинтересованными и сведущими в отдельных темах. Сегодня у нас тоже важный разговор. Он касается в первую очередь наших прекрасных женщин и их здоровья, но полезно будет всем. Друзья, начнем с новостей. У нас сегодня есть День воинской славы, ну и на грядущий День Карачаевска тоже немаловажный момент, анонсируя предстоящие события, ну и другие новости о жизни нашей республики. Все впереди. Давайте начинать. Итак, друзья, сегодня мы отмечаем День воинской славы России, 83-ю годовщину окончательного разгрома немецко-фашистских войск в битве за Кавказ. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов в своем обращении отметил, что битва за Кавказ стала одним из самых продолжительных и кровопролитных сражений Великой Отечественной войны. 442 дня наши деды и прадеды в тяжелейших условиях горной местности при значительном перевесе сил соперника отчаянно сражались за каждую пять земли. Победа в битве за Кавказ досталась ценой огромных потерь и невероятного мужества многонационального народа страны. Наша сплоченность стала той несокрушимой силой, о которую разбился натиск захватчиков. В год единства народов России, вспоминая героические события прошлого, мы вновь убеждаемся, единство народов было и остается главной опорой нашей страны, отметил Тимрезов. И он подчеркнул, что сегодня, отдавая дань глубокого уважения и благодарности защитникам перевалов Кавказа, мы склоняем головы перед светлой памятью павших героев. Вечная слава освободителям Кавказа. К другим новостям. Около 3000 саженцев различных пород деревьев планируют высадить в республике в рамках стартовавшего 7-го сезона всероссийской акции «Сохраним лес». В рамках экологической инициативы, которая реализуется в соответствии с задачами нацпроекта «Экоблагополучие», в регионе высадят 3000 саженцев, подчеркнул.

Работа по озеленению региона ведется на протяжении всего года. С начала 2026-го в рамках различных мероприятий уже высажено более 12 тысяч саженцев различных пород деревьев. А всего же за последние 6 лет в рамках акции «Сохраним лес» в Карачаево-Черкесии было высажено порядка 34 тысяч новых деревьев. Еще один крупный и важный объект медицинский строится, и работы завершаются. Учреждение расположено в Черкесске на базе Карачаево-Черкесской республиканской клинической больницы. Это новое приемное отделение учреждения. Объект возводится в рамках национального проекта «Продолжительная активная жизнь». Новый корпус площадью 1500 квадратных метров расположился между республиканской больницей и станцией скорой помощи. В отделении тщательно продумали маршрутизацию, чтобы оперативно помогать пациентам. Здесь в одном месте сконцентрированы важнейшие службы: травматологический пункт, операционное, реанимационное и диагностическое отделение. Уже поступило новое эндоскопическое и реанимационное оборудование, компьютерный томограф, аппарат ультразвуковой диагностики, рентгенаппарат. Это позволит проводить диагностику и оказывать экстренную помощь в кратчайшие сроки. Жители Карачаевского района вновь объединились, чтобы помочь нашим военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции. В собранный гуманитарный груз вошли кровати, теплое одеяло, продукты питания и 2 тонны питьевой воды. Ранее ученики гимназии села Дружба Прикубанского района вместе с родителями собрали гуманитарную помощь для наших бойцов, в том числе чай, сладости, теплые носки и другие необходимые вещи. К посылкам школьники приложили письма с теплыми словами поддержки. А школьные коллективы Малокарачаевского района собрали посылки для бойцов с лекарственными препаратами, теплыми вещами и продуктами питания. Вместе с тем, в станице Красногорской волонтеры благотворительного фонда «Ромашка» собрали урожай картофеля, который специально выращивали для отправки участникам специальной военной операции. Часть урожая передадут в свежем виде, а другую, а также морковь, свеклу, капусту и тыкву направят в Зеленчук для приготовления сухих супов и борщей. Также жители станицы активно готовят домашние заготовки, сушат яблоки, груши, собирают орехи для наших участников СВО. Также в Красногорской плетут маскировочные сети, вяжут теплые вещи и изготавливают окопные свечи. Добавлю, что работа по формированию и отправке гуманитарных грузов ведется в рамках деятельности Единого республиканского штаба, созданного по поручению главы Карачаева-Черкесии Рашида Темрезова. Не остаются в стороне и ветераны органов внутренних дел Карачаева-Черкесии. Они собрали и отправили очередной гуманитарный груз бойцам, которые выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции. Это уже 77-й конвой, который собрали ветераны органов внутренних дел. И здесь есть все необходимое. Продукты питания, питьевая вода, теплые вещи, средства личной гигиены, медикаменты и другое необходимое. Ценный груз был передан представителям 34-й гвардейской мотострелковой бригады. Черкесск готовится к отопительному сезону. До начала отопления в Черкесске остается совсем немного, и все основные подготовительные работы коммунальные службы проводят заранее, пока позволяет погода. Так, специалисты теплосетей уже привели в порядок оборудование городских котельных, проверили сети и провели необходимые испытания на давление и герметичность. Дату начала отопительного сезона определит мэрия республиканской столицы. При этом будет учитываться среднесуточная температура на улице. После официального распоряжения тепло начнет постепенно подаваться в дома и другие городские объекты. Карачаевску 99 лет. Уже завтра, 10 октября, на центральной площади Карачаевска имени Героя России Каномата Баташева пройдут праздничные мероприятия для жителей и гостей города. Программа праздника начнется в 11 часов. С программы для детей будут работать аниматоры, игры, подарки. С полудня до 14 часов конкурсная программа и аквагрим, конкурсы рисунков, чтение стихотворений, конкурс лезгинки и национального карачаевского танца. С 14 до 16 будет проходить концерт артистов и творческих коллективов Управления культуры, туризма и молодежной политики Карачаевского городского округа. С 16 до 17 часов традиционный «Алан-Той», а с 17.00 в Карачаевске на центральной площади стартует большой галоконцерт с участием звезд Северного Кавказа. В течение всего дня будет проходить молодежный фестиваль «Алан-Фест». Его готовит молодежный центр «Алан-Фест».

Далее по анонсам, друзья, 17 октября в Черкесске будет проходить традиционная республиканская осенняя ярмарка. Она состоится на площадке рядом с магазином «Лента», Черкесск, проспект Ленина, 287. Время работы с 8 до 16 часов. Здесь по ценам ниже рыночных можно будет приобрести овощи и картофель нового урожая, мясную и молочную продукцию, мед, рыбу, саженцы и многое другое. Свою качественную продукцию представят местные производители и аграрии соседних регионов. Торговля будет сопровождаться концертной программой. Приходите на республиканскую осеннюю ярмарку 17 октября с 8 до 16 часов на площадку рядом с магазином «Лента». Кстати, продолжается прием заявок от желающих производителей поучаствовать. Все вопросы можно уточнить в отделе пищевой перерабатывающей промышленности, мониторинга рынка сырья и продовольствия Минсельхоза Карачаево-Черкесии. Телефон в Черкесске 22-06-74. Ну а в следующие выходные, 17 и 18 октября, Домбай станет площадкой для большого осеннего фестиваля. На набережной реки Аманаус гостей ждут два дня развлечений, музыки и ярких эмоций. В программе фестиваля розыгрыш подарков, кулинарные шоу, мастер-классы, творческие занятия для детей, праздничная ярмарка, выставки и тематические фотозоны, а еще концертная программа. Также гости праздника смогут воспользоваться специальными скидками от ряда отелей Домбая. 17 и 18 октября, Домбай, набережная реки Аманаус, вход свободный. Друзья, и события, которые нельзя пропустить. 22 октября состоится благотворительный концерт «Мы с тобой» в поддержку нашей землячки, которой необходимо лечение, Рамины Китаевой. Выступят Ачар Меримкулов, Артем Разин, Аминат Напшева, Алика Богатырева, группа Джигитей и многие другие звезды Кавказа. 22 октября в 18.00 Дом культуры города Черкесска, Гутякулова, 2Б. Билеты уже в продаже в кассе филармонии. Ну что, друзья, вот такие анонсы событий у нас на сегодня. И, конечно же, наш большой и пламенный привет всем, кто живет, жил, любит город Карачаевск. С наступающим 99-летием. Прекрасный солнечный город. Песня специально о Карачаевске в подарок всем, кто любит Карачаевск.

0: будьте здоровы. Так, я хочу начать наш сегодняшний радиоэфир. И, конечно же, как вы уже догадались, мы будем говорить о здоровье. И сегодня мы будем делать упор на здоровье прекрасной половины нашего человечества. Близится октябрь, и во всем мире, в разных странах, в разных уголках нашей замечательной планеты этот месяц освещается, подсвечивается розовым цветом. И это неспроста. Уже традиционная, многим известная акция, компания «Розовый октябрь» проходит во всех уголках, и направлена она на то, чтобы повысить осведомленность женщин о проблематике рака молочной железы. Ну и наша республика Карачаево-Черкесская, конечно же, подключается к этой социальной акции, социальному проекту, и реализовать его будут в таком симбиозе и сотрудничестве. «Единая Россия», а точнее женское движение «Единая Россия» здесь, в Карачаево-Черкесской республике, и частная компания, лечебно-диагностический центр «Витамед». Мы сегодня будем подробно узнавать обо всех мероприятиях. Акция будет, точнее, компания, я бы даже сказала, будет достаточно широкая, разноплановая, и мы надеемся, что она охватит максимально возможное количество женщин. Итак, друзья, давайте встречать замечательных гостей нашей сегодняшней студии. Это региональный координатор партийного проекта «Женское движение Единой России», депутат парламента Карачаево-Черкесской республики Фатима Анатольевна Карданова. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: И руководитель лечебно-диагностического центра «Витамед» Мунира Анзоровна Хубиева. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Ну что, вот такая у нас представительная сегодня замечательная женская компания, друзья. Но перед тем, как мы начнем беседу, я хочу, знаете, о чем рассказать. Посмотрела в официальной статистике и, если честно, немножечко ужаснулась. Оказывается, рак молочной железы – это одно из самых распространенных онкологических заболеваний в мире и в нашей стране в том числе. По мировым данным, по данным Всемирной организации здравоохранения, в 2024 году почти 2,5 миллиона женщин во всем мире узнали о страшном диагнозе. Ну и неутешительные данные по смертности. 698 тысяч женщин ушли из жизни в 2024 году из-за этого диагноза, из-за последствий, которые вызваны раком молочной железы. Ну и, друзья, статистика очень серьезная. Почти каждая 20-я женщина в мире получает такой диагноз в своей жизни. И в нашей стране, кстати, за 24-й год было выявлено 84,5 тысячи новых случаев заболевания раком молочной железы. Самое страшное, что диагноз не смотрит ни на возраст, ни на социальный статус, ни на какие другие моменты. Чаще всего раком молочной железы болеют женщины в возрасте от 30 до 59 лет. То есть молодые, активные женщины, у которых еще много-много всего важного в жизни есть. Поэтому, друзья, вот такая вот статистика перед началом нашей беседы. Ну а теперь я хочу, чтобы наши гости тоже немножечко рассказали. Фатима Анатольевна, давайте, наверное, с вас. Что за акция, на что направлена, как вообще будут реализованы мероприятия? Вот обо всем немножечко поподробнее. Давайте, наверное, начнем со всего главного.
1: Да, еще раз приветствую всех наших радиослушателей. Здесь хотелось бы сказать о том, что «Единая Россия» инициирует очень много социальных акций, и нам очень приятно, когда к нам приходят люди с таким запросом, с инициативами о том, а давайте запустим вот такую акцию. Вот в этот раз мы обсуждаем акцию, которую запустила член нашего клуба деловых женщин, который создан в рамках этого проекта «Женское движение «Единая Россия». Мунира Анзоровна уже второй год обращается к нам с инициативой провести вот такую социально направленную акцию с тем, чтобы как можно больше женщин обратили бы внимание на свое здоровье, потому что каждая женщина, она увлечена бытом, она увлечена воспитанием детей, созданием уюта для своей семьи.
0: И еще работа, еще заботы. Работа,
1: да, если еще и бизнес, так и вообще пиши пропало, времени на себя абсолютно не остается. И даже если теоретически женщина очень хочет обследовать свое здоровье, то времени у нее, как правило, на это не остается. Мунира Анзоровна предложила замечательный проект, который призван сделать так, чтобы мы женщинам напоминали о необходимости, о важности не откладывать свое здоровье на потом, уделить внимание себе, сказать самой себе, что я важна для своей семьи, для себя, для того, чтобы вот этот весь хрупкий мир семейный, он сохранялся и продолжал процветать, нужно уделить внимание своему здоровью. И за это отдельно огромное им спасибо. В фокусе этой акции у нас идет профилактика, даже не профилактика, а как Мунира Анзоровна любит поправлять, повышение информированности наших женщин о необходимости своевременной диагностики, своевременной диспансеризации, самодиагностики на предмет каких-то нарушений со стороны функционирования нашего организма, в данном случае конкретно состояние молочных желез у женщин. Вот. В рамках акции у нас запланировано множество мероприятий. Мы как партия выступаем здесь таким, знаете, звеном, которое должно масштабировать акцию, придать ей какую-то такую значимость. И, конечно же, объединить усилия нашей системы здравоохранения, государства, потому что очень много внимания уделяется сфере здравоохранения, профилактики диспансеризации и обследованию населения в целом и женщин в частности. Но наша задача помочь им в информационной именно повестке и вот в этой акции объединить как деятельность наших органов власти, конечного получателя, это наших женщин, так и инициативных наших предпринимателей, женщин, которые трудятся в отрасли медицины, которые пожелали быть участником этого процесса и нести женщинам такую информацию полезную.
0: Вы знаете, здесь вот та самая история, когда, знаете, вот сейчас стало модным выражение «женщина женщине дом», да, вот такая сейчас набирающая популярность тенденция, когда женщины стараются поддерживать женщин, помогать кто чем может, да, есть специалисты в разных сферах, вот в том числе и медики, доктора, они обращаются к женщинам с призывом «я готова помочь, приходи, и я тебе помогу». Это вот как раз-таки практическое воплощение вот этой вот концепции. Мунира Анзоровна, присоединяйтесь, пожалуйста. Я подсмотрела, что слоган проекта «Не откладывай себя». Действительно ли женщины откладывают заботу о своем здоровье в долгий ящик?
2: Да. К сожалению, на практике, на опыте прошлых лет, вот в клинике мы постоянно анализируем, проводим, да, такой анализ нашей работы, и чаще всего мы сталкиваемся с тем, что женщины, которые приходят уже с какими-то явными заболеваниями, эти заболевания, так сказать, в запущенной форме не потому, что она, может быть, не хотела обследоваться, а именно по причине того, что у нее не было времени. Не было времени, опять-таки, почему? Потому что, ну, наш менталитет, к сожалению, вот так устроен, да, что мы многозадачные, успешные, активные женщины, многодетные мамы, бизнес, государственная работа, но мы себя откладываем всегда на потом. Несмотря на то, что государство предоставляет нам возможность бесплатной диспансеризации ежегодной, нас зазывают туда. Даже на своем примере могу сказать, что когда я работала в государственной гражданской службе, вот это время, выделенное на диспансеризацию, мы так нехотя очень шли и думали, ну ничего же не болит, зачем идти. И, в общем-то, проанализировав все вот такие нюансы, мы пришли к мнению, что наша задача как частного медицинского сектора, так как мы являемся высокосоциальным все-таки бизнесом, мы решили, что мы должны нести пользу не только в стенах нашей клиники, не только когда пациент уже пришел с какой-то проблемой, а у нас есть возможность профилактировать, повышать осведомленность, информировать. Таким образом, цель вообще наших всех проектов, не только проекта «Розовый октябрь», это повышение осведомленности, напоминать населению о важности заботы своевременно о своем здоровье, то есть с малых лет прививать культуру заботы о себе. И
0: вот здоровые,
2: Да.
0: Да, извините. Я вас перебиваю. Вот, что касается малых лет, да, сейчас я вот вспоминаю, наверное, ну, каждая девочка в детстве, наверное, ну, волновалась, да, когда происходили взросления, да, изменения какого-то тела, но информации было же достаточно мало, ну, как-то не принято, да, особо сильно разговаривать, да, где-то в семьях велся об этом разговор, а где-то нет. Но, как правило, девочки, девушки, женщины, вырастая, очень мало имеют информации о своем женском здоровье, но в первую очередь, наверное, нас волнует репродуктивная функция, да, возможность забеременеть, выносить ребенка, а вот грудь как-то немножечко остается в стороне. Про нее мы многие вспоминаем только в тот период, когда готовимся к материнству и кормим малыша. Когда эта функция выполнена, опять же, о груди, да, к сожалению, многие забывают. Как-то вот незаслуженно забытая часть и очень важная часть нашего
2: тела.
0: Очень
2: важная часть, и обратим обязательно внимание на то, что репродуктивная функция женщины, она непосредственно, напрямую взаимосвязана со здоровьем молочной железы, поэтому вообще розовый октябрь мы в Витамед стараемся проговаривать как не борьба с раком, не борьба с онкозаболеваниями. Это именно месяц заботы о себе, месяц профилактики здоровья молочной железы. Потому что все-таки мы склоняемся к тому, что медицина – это про здоровье, не про заболевание. И если мы будем транслировать правильную информацию в массы, объединившись с органами власти, с общественными инициативами, с женщинами-предпринимателями, вот такое объединение, оно усиливает и повышает возможность проинформировать как можно больше населения. Но и в любом случае, ведь все исходит у нас от женщин. Здоровье мужчин зависит тоже от женщин, потому что мужчина самостоятельно никогда не пойдет обследоваться.
0: Да, кстати, вот многие говорят о том, что да, стержень семьи все-таки хранительница очага женщина, да, и климат в семье, здоровье всех членов семьи в первую очередь зависит от женщины. Женщина больше заботится, ну, о детях, о муже, да, печется о том, хорошо ли им, здоровы ли они. И вот в этих заботах как раз-таки себя откладывает на последний план, отсрочивает вот эти обследования, заботу о своем здоровье. Ну, и, как правило, на это уже не остается сил и времени. А здесь, кстати, друзья, вот хочу обратить внимание, что социальный проект «Розовый октябрь», он не краткосрочный, не однодневный, даже не недельный. Почему целый месяц? Почему вот такой период большой достаточно?
2: Но тенденция именно международная, она имеет такую историческую, интересную, в общем-то, историю еще с 1985 года, когда впервые здравоохранение и фармацевтическая компания в Америке решили провести недельный такой вот марафон по повышению осведомленности женщин о раке молочной железы. В нем активное участие принимала на тот момент бывшая первая леди США, у которой было это заболевание. Когда она столкнулась с этим заболеванием, она поняла, что информированность женщин практически на нуле. К сожалению, рак молочной железы долгое время протекает абсолютно бессимптомно. И тут, пока вот эту неделю они проводили это мероприятие, они поняли, что недели мало. И они увидели большой отклик со стороны женщин. И они решили, что это можно продлить. И вот у них эта акция продлилась на целый месяц. И, в общем-то, оттуда и пошла тенденция, что это такой месячный проект, где проводятся именно онлайн, офлайн мероприятия по повышению осведомленности. И мы вот в нашей вот этой социальной кампании совместной с «Единой Россией», с другими общественными организациями мы стараемся сделать акцент не только на взрослое население женское, но и на молодежь. То есть в прошлом году мы старались провести семинары и в медицинских институтах наших, в медицинском колледже. И мы уверены, что если мы будем формировать культуру заботы о себе именно с молодежи, начиная, да, с малых лет, то это, естественно, будет формировать здоровую нацию.
0: И то есть такой задел на перспективу, да, да? Задел не здесь и сейчас, однозначно. Но и задел на перспективу, да, то есть получается сеем добрые и важные семена, которые обязательно прорастут, дадут всходы и вернутся плодами.
2: Ну и потом мы понимаем, что если после нашей такой кампании хотя бы одна женщина остановится и задумается, а как давно я обследовалась, нужно ли мне обратить на себя внимание, и просто запишется к врачу, то есть мы не говорим про то, что обязательно что-то должны найти на этом обследовании, нет, в 80% случаев ничего не находят, говорят, вы здоровы,
0: 80, друзья, вы счастливы. Но это не так, да. Не 100%.
2: И, к сожалению, не 100%. Вот прошлогодняя наша акция, она среди всех вот обследованных только в нашей клинике женщин, это порядка где-то 300 женщин у нас прошли обследование, среди них было выявлено 27 злокачественных образований. 27 из 300, это, ну, тоже...
0: Друзья, ну это достаточно большая цифра.
2: Да, 27 жизней, 27 семей, истории, которые потом прошли достаточно, наверное, сложный этап, но со всеми этими женщинами мы на связи, у всех все благополучно разрешилось. Современная медицина позволяет на ранних этапах выявления такого заболевания качественно провести лечение, сохранить качество жизни и практически забыть об этом заболевании. Поэтому мы и делаем на этом такой акцент.
0: И вот я, кстати, посмотрела по выявляемости, да, среднероссийская статистика, что примерно в 23% случаев рак молочной железы определяется, выявляется, точнее, у женщин на третьей, четвертой стадии, то есть уже на последних, на запущенных стадиях. Тут получается, каждый четвертый диагноз уже осложнен течением, развитием заболевания, и, соответственно, лечить уже гораздо сложнее. Вот что касается случаев, которые вот выявлялись здесь, в нашей республике, вот вы сказали, в прошлом году в рамках такой же социальной кампании было выявлено 27 таких случаев. Это были ранние стадии?
2: Это были ранние стадии.
0: Это очень хорошо. Хорошо с той точки зрения, что лечение более успешно и эффективно. Чем раньше, тем успешнее.
2: Конечно, именно об этом и говорим. Даже УЗИ-диагностика современная, и оборудование, и квалификация врачей, она позволяет выявить это все на ранней стадии. И надо отметить, что многие из этих женщин, они либо вообще впервые в своей жизни проходили УЗИ-диагностику, несмотря на свой такой достаточно не очень
0: солидный
2: молодой
0: возраст. Солидный.
2: Да. А некоторые из них, они говорили, ну, я там последний раз обследовалась, когда там родила там сына.
0: Кстати,
2: или дочь.
0: Да, самая популярная история, родила, да, с походами к гинекологу, да. Вот родила и забыла.
2: 20 лет назад, например, она родила, и после этого она решила, что раз ничего не болит, то обследоваться и не нужно. Но, как я уже сказала, заболевания груди редко когда дают какие-то болезненные симптомы. Дают болезненные симптомы, в основном, это доброкачественное образование. Это какие-то кисты могут быть, там, фиброаденомы, или там бывают мастопатии во время кормления. Вот это все оно болит. Но зачастую именно злокачественные онкологические заболевания, они прям вот боли явно не дают. И когда оно уже сюда визуально становится явным, видным и понятным, это уже, как правило, как вы
0: тогда
2: говорите...
0: Тогда уже тяжелые запущенные истории.
2: Тяжелые запущенные истории.
0: Скажите, пожалуйста, вот каждая женщина, да, ну, многие из нас даже визит к гинекологу планируют заранее, долго откладывают, ну, потому что, ну, может быть, не самые приятные процедуры, да, скажем так, достаточно такие интимные, ну, не говорю, что болезненные, да, вот, ну, есть какие-то психологические барьеры. Как проходит обследование на молочной железы, да, вообще образование, новообразование, есть ли вообще какие-то истории? Ведь это же совершенно не болезненная процедура.
2: Совершенно
0: вот об этом тоже важно сказать для женщин, что это не болезненная, не инвазивная, то есть без проколов, без каких-то анализов, без каких-то долгих историй. Процедура, ну, достаточно короткая и, в принципе, вполне комфортная.
2: УЗИ-диагностика неинвазивное у нас исследование, безопасное, самое безопасное исследование, наверное, да, из всех, абсолютно неболезненное. И самое главное, что УЗИ-диагностика не имеет ограничений там, по количеству, по частоте, например. Да, там, если мы знаем, что рентген желательно там, не чаще, чем раз в год, например, или там КТ у нас считается высокая лучевая нагрузка, то у УЗИ-диагностики таких ограничений нет. Маммография – это то, что рекомендуется раз в год после 35 лет проходить. Обязательно не заменяют УЗИ, то есть это взаимодополняющие обследования. УЗИ-диагностику прошли, потом обязательно сходили на маммографию. современные цифровые маммографы, а ими у нас оснащены все районные поликлиники, городская поликлиника, то есть без оплаты, спокойно, можно пройти в любой поликлинике, всем это доступно. Современные цифровые маммографы тоже абсолютно безболезненно все это происходит. Очень качественно, очень комфортно. Я вот буквально там, не знаю, месяц назад была в Жгутинской поликлинике, я прикреплена туда. Замечательный современный маммограф, замечательный персонал, все аккуратненько сделали, объяснили, диск на руки выдали, и все, и на год вперед я спокойно, в безопасности, так скажем, занимаюсь своими делами и уже не отвлекаюсь на эту всю историю. И, конечно, бояться, переживать не нужно. И еще хочу один момент такой отметить. Более молодое поколение, знаете, на удивление, они более осознанные. Они приходят не потому, что там болит, или не потому, что их там кто-то напугал. Они приходят и говорят: знаете, вот я там увидела, услышала и решила обследоваться. То есть, к сожалению, старшее поколение, там вот 40+, если взять женщин, они как раз-таки по принципу: раз не болит, значит, никуда не иду. Или же, что мы еще часто слышим, это: а вдруг я приду и что-то узнаю, я боюсь. То есть,
0: получается, страх получить вот диагноз, страх, онкологический, да, диагноз, он еще, да, а вдруг лишним барьером остается.
2: Вдруг вы что-то найдете. Вот это самая большая ошибка, к сожалению. И я вот хотела бы призвать каждую женщину, которая может быть на сегодняшний день, услышав наш эфир, откладывала вот этот вот поход там в поликлинику, к врачу, именно по причине страха, пожалуйста, не бойтесь. Вот самый простой вот шаг, это, а может быть и самый сложный шаг, это вот сделать этот шаг.
0: Самое сложное — это встать с дивана, да, наверное, все-таки. Это, наверное, самый сложный шаг.
2: Записаться, сходить, да. И вы должны понимать, что если вы сходили, и, скорее всего, у вас все хорошо, все замечательно, вы как минимум на год себя обезопасили и живете спокойно дальше. Вы счастливая, здоровая, занимаетесь своими делами, своей семьей, родителями там, и вообще от вас зависит абсолютно все в этом мире, можно сказать. Если вдруг там даже что-то обнаружили, современная медицина позволяет все это решить вовремя, аккуратно, без последствий. Забыли, пролечились, забыли и дальше пошли жить свою счастливую, долгую жизнь. Вот такой должен быть посыл, и вообще смысл вот этого проекта, он именно в этом и заключается.
0: Знаете, что хочется отметить, что действительно время идет, да, совершенствуется и здравоохранение, меняется и наш взгляд, да, вот мы сегодня услышали несколько раз о том, что молодое поколение более ответственно относится к своему здоровью. Мне кажется, что это уже такие плоды, знаете, вот совместная работа и органов власти, и сферы здравоохранения, и общественных институтов, которые инициируют различные вот такие социальные кампании, акции, проекты. И все больше и больше мы слышим о таких интересных инициативах, которые помогают все-таки нам ответственнее относиться к своему здоровью. Ну и, кстати, мне хочется отметить, что «Розовый октябрь» — это не единственная совместная акция регионального отделения «Единой России» и нашего активного бизнеса, женского бизнеса. Была же еще акция относительно здорового сердца, да? Давайте вспомним, как это было. То есть это уже такое плодотворное, уже многолетнее сотрудничество. Фатима Анатольевна.
1: Ну, это тоже одна из идей как раз-таки нашей клиники «Витамед». Манира Анзоровна предложила вслед за «Розовым октябрем» провести вот эту замечательную акцию, потому что, как выяснилось, первопричинные симптомы и заболевания, связанные с сердцем, тоже зачастую никак не отмечаются людьми, и тогда, когда они становятся очевидными, как правило, уже бывает либо поздновато, либо
0: сложно уже.
1: Либо уже очень сложно, да. Поэтому мы думали долго с Мунирой Анзоровной над тем, а вот куда бы нам направить эту социальную составляющую, потому что в рамках акции были не только какие-то семинары, да, познавательные, но и были еще и чекапы по обследованию. Мы решили направить фокус внимания на работников, которые работают в наших социальных учреждениях и делятся теплом своих сердец с людьми, которые в этом нуждаются, с детьми, с пожилыми гражданами. И эта акция была целенаправленно адресована им в большей степени, ну и в информационном, конечно, поле для всего нашего населения. По своему опыту скажу, что недавно тоже об этом говорила, мы вообще в жизни уделяем очень много внимания каким-то таким направлениям по повышению своей личной грамотности, там, финансовой грамотности.
0: Цифровой.
1: Цифровой, правовой, какой угодно, но только почему-то не в сфере здравоохранения. Когда мы говорим о своем здоровье, то здесь в большей степени мы почему-то повышаем свою грамотность в направлении БАДов. Так, а какие бы мне БАДы попить? О, сейчас модно.
0: Какие бы анализы поздавать, да?
1: Почему да, витамин вот такой. Так хорошо, да. Если, если поздавать анализы, и на основе анализов уже там врач тебе что-то назначает, это одна история, это хорошая история. А я сейчас говорю про ту историю, когда у нас, мы очень любим сами себе чего-нибудь назначить, вот там соседка пьет какой-то витамин,
0: да-да-да.
1: И мне надо.
0: Модные.
1: Соседка пьет какую-то добавку или подруга, и мне надо. Вот есть такие истории. И здесь, чем мне нравятся такие акции, и я их очень поддерживаю, и мы будем поддерживать такие акции, потому что они повышают грамотность о своем здоровье непосредственно из уст врачей, медиков. Говорят они это очень на доступном языке, понятном, без вот этих сложных профессионализмов, да, которые для простого обывателя сложны для восприятия, понимания. На очень доступном языке, очень приятно. Можно задать обратно тут же вопросы. Кстати, вот у нас в рамках «Розового октября» предполагается еще 3 семинара крупных, больших, с участием больше 300 человек за один семинар, куда женщины могут, конечно же, свободно прийти. Например, 3 числа это будет в городе Черкесске в 16 часов, в колледже культуры и искусств имени Даурова. Приглашаем жительниц города Черкесска, ну, в принципе, республики, если кто-то захочет приехать послушать, пообщаться. Можно будет не только врачей послушать, но и задать какие-то вопросы. А говорить мы будем не только, например, несмотря на то, что это розовый октябрь, не только о женском здоровье в контексте молочной железы и каких-то там периодов, связанных с женщиной, да, с возрастом женщины, но и с моментами, связанными с питанием, с эндокринной системой и прочие-прочие направления. Поэтому я рекомендую приходить. Далее у нас планируется, Мунира Анзоровна, 8 числа в Прикубанском районе, если не ошибаюсь, да. В поселке Кавказском в 3 часа. И 9 в городе Усть-Джугута, также в 3 часа в домах культуры. Мы проводим для того, чтобы сделать максимально большой охват.
0: То есть, получается, эти мероприятия совершенно свободны для посещения. Услышали вот сейчас объявление, поставили напоминалку себе, пришли и слушаем, внимаем, задаем вопросы, интересуемся, познаем. То есть абсолютно свободное мероприятие.
1: Да.
0: То есть, да, никаких пригласительных, никаких регламентов, скажем так, встреча без галстука, да, что
1: пригласительно
0: называется.
1: Пригласительно у нас
0: доктор
1: целевая аудитория будет, но мы, я думаю, что вполне можем себе позволить людей пригласить, желающих послушать, пообщаться с докторами. Более того, мы от «Единой России» направили письмо приглашение для опять в этом году участия Министерства здравоохранения в этом проекте. Вы знаете, что у нас есть наш совместный проект, который называется «Пояс здоровья», в рамках которого производятся различные обследования. Вот в этом «Поезде здоровья» есть мобильный передвижной комплекс с маммографом. То есть мы написали запрос на то, чтобы в день проведения таких семинаров, особенно в населенных пунктах в Прикубанском и в Джигутинском районе, такой «Пояс здоровья» дежурил бы с утра до вечера для того, чтобы женщины перед тем, как прийти на встречу с докторами, могли бы там же сразу сделать себе маммографию, получить консультацию рентгенолога, и если вдруг есть какие-то подозрения, тут же получить первое касание, первые какие-то рекомендации от врача, что необходимо дообследовать или куда необходимо обратиться.
0: То есть, чтобы был уже запущен процесс,
1: да,
0: получается.
1: Да.
0: То есть не просто встреча, не просто получить знания, но и возможность пройти исследование прямо здесь на месте. То
1: да.
0: есть это получается 8 октября Кавказский, это Прикубанский район, и 9 октября это Усть-Джугута, да, районные дома культуры. Дорогие девочки, девушки, женщины, мы всех приглашаем. И вот, кстати, что касается возраста, да, мы несколько раз сказали, да, про какие-то возрастные особенности, ведь о здоровье молодежи, молочной железы, надо беспокоиться не когда там 40+, да, скажем так, условно, когда многие болезни начинают просыпаться, немножечко там резерв организма начинает изнашиваться, но и гораздо раньше. Я хочу, чтобы мы обратили и на этот вопрос внимание, да. Ну и опять же, никогда не поздно. Как мне кажется, наши уважаемые старшие вообще очень мало заботятся о здоровье именно вот, скажем так, не сердца, да, и не суставов, может быть, вот, наверное, да,
1: вот
0: в первую очередь, да, вот где-то болит сердце, да, да, вот можно прийти всей семьей.
1: Конечно.
0: Я, наверное, вот за это даже хочу голосовать, да, наверное, хочу об этом кричать, чтобы, ну, несколько поколений женщин приходили все вместе, да, достаточно молодые девочки, девушки, да, если они еще даже не замужем, еще пока не планируют продолжение потом, мамы, бабушки, прабабушки, и чтобы это стало такой вот хорошей, доброй, семейной традицией. У нас же очень сильные семейные традиции.
1: Да.
0: Почему бы не взять, например, свою маму и не прийти с ней на обследование, да, или не прийти в поликлинику, или не прийти в частную клинику, да, ну, всем нам удобно по-разному, скажем так, прямо, да, кто-то любит государственные учреждения, кто-то за повышенный комфорт частных учреждений. Каждый выбирает сам для себя, но самое главное сделать этот важный шаг, прийти и пройти обследование. Вот почему бы не в октябре? Ну, в принципе, да, октябрем, я так уверена, что эта работа не ограничивается, и в целом, в общем, можно приходить в любое время, да, в сентябре, в ноябре, в любое время абсолютно.
1: Специально выстраиваем план мероприятий таким образом, чтобы те прелестные женщины, которые посетят, коснутся наших мероприятий, они бы оставили это у себя как некий календарный план на год. Потому что почему мы расширили сетку? Не только взяли информацию, допустим, о профилактике рака молочной железы, да, об своевременном обследовании, но и туда включили других медиков для того, чтобы потихоньку повышать вот эту грамотность о своем здоровье. На что обращать внимание? На какие симптомы обращать внимание? Что необходимо проходить ежегодно? Почему это необходимо делать? Вот вы упомянули чуть ранее, что молодежь, она более осознанна, она приходит, она обследуется и так далее. Потому что молодежь, она больше сейчас и в сети находится, да, они много видят,
0: больше информации. Много
1: читают, больше информации, они более активны, им как-то, у них вот эта познавательная еще функция, она на пике своем, и она позволяет в полной мере реализовывать весь свой спектр интереса, да, вот мне интересно это, я пошла, сделала, все, я успокоилась, хорошо.
0: Ну, они, наверное, более открыты, да, они больше не так
1: сильно... Ну, у нас еще, видите, ментальность, вот тоже ранее сказали, есть еще ментальный фактор, когда об этом не принято говорить, когда об этом не принято, там, ну, неудобно вроде как пойти, вот такая интимная, да, часть, момент такой, да, есть момент стеснения. Молодежь, она немножечко другая, и здесь как раз-таки должен быть симбиоз молодых людей, которые должны своих мам, своих бабушек убеждать в том, что это делать надо. Как раз-таки, чем ты старше, тем более тебе это надо.
0: Ну и мне кажется, что очень здорово, что сейчас стало модным заботиться о своем здоровье, да. Это модно, это действительно модно. Многие переходят на здоровый образ жизни. Это уже для многих, для широкой общественности норма жизни. Мы стали порицать даже, да, раньше как-то было, наверное, ну, может быть, модно в какие-то определенные периоды, шумные загульные кампании, вечеринки с возлияниями. Сегодня, наоборот, модно пойти на обследование, модно пойти на спортплощадку, модно пойти в поход, модно считать калории, модно ходить в бассейн, заниматься спортом и так далее, и так далее.
1: Да.
0: И мне кажется, что
1: еще
0: вот надо еще больше укреплять эту историю.
1: Тенденцию модно сейчас еще и со школьной скамьи детей стимулируют. У нас есть отдельный проект, направленный на это, когда ребенок рассказывая другому ребенку, ну, то есть это целая как бы задача, там исследования проводят и так далее, по правильному питанию. Вы же наверняка сейчас это всюду слышите, как нужно правильно питаться, чтобы получать нужный колораж, нужные витамины, чтобы вот, вот это вредно, а вот это полезно. Но это здорово, это хорошие такие тенденции. Поэтому вот одна из таких акций, которая должна задел на целый год нам дать.
0: То есть, получается, говорим о раке молочной железы, подразумеваем женское здоровье, здоровье всех органов и систем, и вообще в целом здоровый образ жизни и такой вот правильный подход. посыл создаем. Если мы заговорили о мероприятиях этого года, давайте еще раз. Три открытые большие встречи с женщинами республики в Черкесске 3 октября в Колледже культуры и искусств Недоурова. Это концертный зал, насколько я понимаю. Время какое? Подскажите еще раз.
1: 4 часа.
0: 4 часа. Дальше поселок Кавказский, это Прикубанский район, районный ДК, это 8 октября, 3 часа дня. И Усть-Джигута, тоже районный ДК, 9 октября, и время
1: тоже 3 часа.
0: Тоже 3 часа дня. Какие еще акции, мероприятия? Вы сказали, что будут онлайн, офлайн мероприятия для того, чтобы, ну, в разные аудитории попасть, что называется. Что еще запланировано на этот розовый октябрь?
1: Ну, у нас еще запланировано в рамках нашего клуба деловых женщин, к призыву Мунира Анзоровны откликнулись и другие наши девушки. Вообще у нас очень активный такой клуб, который инициирует множество разных акций, и медицинских, и немедицинских. У нас очень активные, добрые, щедрые женщины. Так вот, в рамках этой акции мы призвали наших женщин сделать ярмарку «Сделано женщинами». Это вот все то, что женщины производят своими руками, будет выставлено в городе Черкесске. Мы надеемся, что город, мэрия города Черкесска нас в этом поддержит, поможет нам организовать такую ярмарку в районе филармонии ближе к концу октября. И часть средств, вырученных на этой ярмарке, мы направим на какое-то социальное направление, связанное конкретно с тематикой розового октября. И, конечно же, это будет итоговое мероприятие, на котором мы будем подводить итоги всех обследований. Мунира Анзоровна сейчас расскажет о том, какие чекапы они предоставят. Я туда не буду вмешиваться, думаю, она сама расскажет. Ну и, конечно, информационные листовки о самодиагностике. Туда мы пригласили наших студентов, волонтеров-медиков, для того, чтобы они тоже приняли участие в этой акции, как будущие врачи, чтобы они помогли нам распространить такие листовочки по самодиагностике. Схема, да, Мунира Анзоровна?
0: Да, как мне кажется, это очень хорошая история, когда не только рассказали, показали, но и отдали в руки что-то, да, вот такую наглядность, которую женщина принесла домой, уложила детей, выучила уроки, всех покормила, убрала и села просто вот 2 минуты себе за чашечкой чая уделила, достала листовку, внимательно почитала и тогда уже пошла. Что в этих листовках?
2: В этих листовках мы разработали такой четкий алгоритм действий, как в домашних условиях женщине обязательно раз в месяц проводить самодиагностику, самообследование. Вообще, по данным ВОЗ, считается, что вот те новообразования, которые были выявлены на самых ранних стадиях, они были выявлены благодаря тому, что женщина умела сама себя обследовать. И вот этот раздаточный материал, который мы планируем с помощью волонтеров-медиков раздать на улицах нашего города, на всех наших офлайн-мероприятиях, эти листовки тоже будут, естественно, вручены всем, кто придет к нам. Таким образом, мы тоже запустим такой, знаете, своего рода образовательный флешмоб, где каждая женщина сможет научиться сама. Потом, может быть, она расскажет об этом подруге, сестре, маме, дочери. Опять-таки делаем акцент на молодое поколение. Каждая девушка, женщина, которая будет уметь это делать самостоятельно, она уже будет всегда вооружена и уже всегда будет в безопасности. Потому что из раза в раз вот такое самообследование, самодиагностика позволяет настолько пальпаторно привыкнуть к особенностям груди, что любые малейшие изменения, они сразу абсолютно не, знаете, как не специально там как-то, они становятся понятными, явными.
0: То есть, в принципе, даже в домашних условиях женщина сама может насторожиться.
2: Насторожиться.
0: То есть, проводя определенную процедуру регулярно, да, которую может она делать сама, даже не имея медобразования.
2: Нет, абсолютно.
0: Научившись по методичке, по листовке, она может сама выявить какие-то признаки, которые должны заставить ее быстренько обратиться к врачу, если вдруг что-то не так, быстро начать лечение.
2: Да, обратились на УЗИ-диагностику, убедились, что там, может быть, что-то там доброкачественное, может быть, просто там в зависимости от цикла там какие-то изменения идут в молочной железе абсолютно, которые не имеют каких-то последствий. И дальше уже живем спокойно. То есть это все, что касательно именно того, что мы будем раздавать для наших слушательниц, для гостей и на улицах города. Ну, а так вообще у себя в клинике мы, конечно, огромную информационную работу планируем проделать за этот месяц через социальные сети, через различные площадки, радио, телевидение. Это будут прямые эфиры. Нас очень хорошо поддерживают другие регионы. Кабардино-Балкария присоединится. Вот у нас 1 октября будет в прямом эфире круглый стол. Там будут участники деловой России, там будет главный рентгенолог Ставропольского края. Будем обсуждать насущные вот на сегодняшний день явные проблемы. Опять-таки будем говорить о важности профилактики, о важности повышения осведомленности, то есть межрегиональный вот такой межрегиональное взаимодействие, оно тоже позволяет расширить горизонты этой акции.
0: Ну и поделиться интересными практиками, кстати, тоже.
2: Интересными практиками, да, может быть, будет обмен опытом, кто, как вот в других городах, в других регионах, какие мероприятия проводят, которые имеют действительно качественный потом результат. Потому что ту работу, которую мы в прошлом году провели, и проанализировав, и подведя итоги, и посмотрев вот статистику, мы поняли, что мы на правильном пути, что нужно дальше над этим работать, расти, усиляться, и что все не зря, потому что, ну, опять-таки, спасенные жизни – это самое главное, и основная цель, в общем-то, она в этом и состоит.
0: И... Скажите, пожалуйста, вот вы отметили, что только в Витамед, вот в рамках прошлой акции «Розовый октябрь» более 300 женщин проходили обследование, да, напомню, 27 выявленных случаев изменений молочной железы были выявлены. В этом году какую цифру ожидаете и будут ли какие-то приятные бонусы для ваших клиентов в этом месяце?
2: Конечно, есть, наверное, определенные цифры, которые мы понимаем, что мы можем освоить, можем помочь вот такому-то количеству женщин, но в течение месяца, во-первых, у нас планируются особые такие специальные предложения для женщин, чтобы у них была возможность ну, менее затратно, так скажем, именно у нас пройти обследование. Это будут акции и на УЗИ молочной железы со скидками хорошими, и на комплексную УЗИ-диагностику именно по женскому здоровью. Потому что, в принципе, женский организм, это, знаете, там все взаимодействует и взаимосвязано. Молочные железы, органы малого таза, щитовидная железа. К сожалению, нарушение работы в одной области, они дают нарушение и вот в двух других. Поэтому мы и на этот комплекс предлагаем специальное предложение. Все это можно узнать там у нас в клинике, в регистратуре. Также в течение месяца мы будем обследовать женщин из разных социальных слоев населения. Там где-то это будут мамы из многодетных семей, где-то это будут мамы детей особенных деток, детей инвалидов, то есть женщины, которым физически сложно выделить на себя время, может быть, где-то выделить средства. То есть этих женщин мы готовы обследовать без оплаты. Мы запросим списки вот в районах, чтобы нам предоставили данные, и уже с их согласия, с согласия именно этих женщин, будем приглашать их на УЗИ-диагностику. Ну вот, планы такие.
0: Очень хорошая история и замечательная акция, я бы даже сказала, социальный проект или даже больше компания. Социальная компания «Розовый октябрь», друзья, стартует. Присоединяется Карачаево-Черкесская республика. Традиционно у нас будут проходить мероприятия. Очень здорово, что эти мероприятия организуются, ну, с разных сторон, да, и охват будет действительно максимально возможным, насколько это можно. Мы постарались тоже немножечко внести свою лепту, но и очень здорово, что органы власти, вот в частности женское движение «Единой России» подключается активно, помогает ресурсам информационно, ну и частный бизнес, бизнес наш социально активный не остается в стороне. Вот такой отличный симбиоз, мы очень надеемся, что максимально возможное количество женщин не только услышит о «Розовом октябре», не только услышит о том, что пора бы обратить внимание на себя, не откладывать в долгий ящик, но и действительно придет в медицинские учреждения, пройдет чекап своего здоровья, да, в частности, мы вот говорим, если о здоровье молочной железы, то это УЗИ-исследование или маммография. Ну и, конечно же, милая женщина, мы еще раз обращаемся к вам с призывом. Целая месячная кампания стартовала. Приходите, обращайтесь к медикам, знакомым, обращайтесь в социальные сети, да, сейчас очень много информации в социальных сетях, в том числе и частные компании, вот такой настоящий ликбез, да, ликвидацию безграмотности проводят. Главное — интересоваться своим здоровьем, не забывать о том, что это самый важный ресурс, который у нас с вами есть, и надо о нем заботиться, и чем лучше и больше мы будем о нем заботиться, тем дольше, и здоровее и счастливее мы будем жить. Уважаемые наши прекрасные гости, спасибо за ваши неравнодушные женские сердца, и действительно очень хочется, чтобы максимально возможное количество женщин обратили внимание на свое здоровье в этот розовый октябрь. Спасибо.
1: Спасибо большое вам за приглашение. И буквально добавлю минутку. Дорогие девушки, вот если вы откладывали, если вы боитесь, а в прошлом году мы таких много слышали, если вы испытываете какие-то переживания, страхи прийти, розовый октябрь, который вот сейчас мы проводим, самое то время для того, чтобы все-таки сделать этот шаг. Вы услышали сейчас несколько раз о том, что Витамед своих пациентов не бросил. В этот раз всех, у кого вдруг, не дай бог, конечно, но будет что-то выявлено, точно так же мы не оставим без проблем. К нам подключился и наш онкологический диспансер, главврач сказал о том, что также будут вести всех пациентов, если такие будут выявлены, до конца. То есть вы не останетесь со своей проблемой наедине. Всем крепкого здоровья.
0: Ну что, друзья, благодарим наших прекрасных гостей. Сегодня мы увидели такой замечательный симбиоз органов власти и частного бизнеса. И симбиоз – это совместная история, которая направлена на простых людей, на простых замечательных женщин, которые порой забывают о себе в такой, знаете, будничной суете, забывают о своем здоровье. Милые женщины, проснитесь, очнитесь, и пусть этот розовый октябрь станет таким руководством к действию. Вспомните о себе, позаботьтесь о себе, ведь женщина — это то, на чем все держится, вся семья, мама вот как пуговки, да, на них все держится. Позаботьтесь о себе, о своем здоровье, и таким образом вы заботитесь на самом деле не только о себе, а о своих самых близких, о детях, о супругах, о родителях, ведь здоровая женщина — это прекрасная атмосфера вокруг, у вас будут силы, возможности украшать этот замечательный мир и дальше продолжать помогать самым близким. Ну а на сегодня все. До новых радиовстреч. До свидания.

0: 5. Хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте! На Грозненском ипподроме имени Саид Хусейна Закаева состоялись конноспортивные состязания, приуроченные ко дню рождения президента России Владимира Путина. В рамках соревнований прошли 7 заездов. Главным событием стала скачка на приз президента Российской Федерации на дистанции 2400 метров. Победу одержал скакун под седлом жителя Карачаева-Черкесии, заслуженного работника физической культуры республики, мастера жокея международного класса, одного из самых титулованных жокеев России – Мирзабека Капушева. Вторым к финишу также пришел уроженец Карачаева-Черкесии, мастер жокей Далим Биджиев. Глава республики Рашид Тимрезов отметил, что такие масштабные конно-спортивные мероприятия приобретают особое значение в год единства народов России. Они не просто собирают на одной площадке представителей разных регионов, но и способствуют сохранению традиций добрососедства и взаимоуважения. Рашид Тимрезов поздравил Мирзабека Капушева и Далима Биджиева с отличными результатами, пожелал нашим спортсменам крепкого здоровья и новых спортивных достижений. Спортсмены из Карачаева-Черкесии завоевали 14 призовых мест на открытом турнире по вольной борьбе, который прошел в Кисловодске. В соревнованиях приняли участие почти 300 юношей с 2010 по 2019 годы рождения из регионов Северного Кавказа, а также Крыма, Абхазии, Астраханской области, Москвы и Краснодарского края. Победителями турнира стали представители Карачаева-Черкесии Арман Узденов, Тимур Шидаков, Нюрмагомед Качкаров, Абубакр Казалиев, Сулейман Гасанов, Наурус Карамурзин. Серебряные медали завоевали наши земляки Алим Бастанов, Арафат Калаханов, бронзовые призеры Ахмат Татаркулов, Рамиль Бастанов, Дамир Казалиев, Абдурахман Артабаев, Исхак Лайпанов, Шамиль Лайпанов, тренеры Алхаз Чучаев, Резуан Айдинов, Рустам Эбзеев, Исмаил Сажденов и Шамиль Эбзеев. В Карачаево-Черкесии в спортивном дворце «Юбилейный» в Черкесске прошло открытое первенство Карачаево-Черкесской республики по гандболу среди юных спортсменов. Состязались юноши 2013-14 годов рождения и девочки 2014-15 годов рождения. Спортивное событие было посвящено памяти заслуженного работника физической культуры и спорта Карачаево-Черкесии Вячеслава Пантелеевича Исамдинова. Человека, который внес большой вклад в развитие гандбола и спортивного движения республики. На площадке юбилейного встретились команды из Карачаева-Черкесии, Краснодарского и Ставропольского краев. О результатах гандбольных баталий мы расскажем в наших ближайших информационных выпусках. В Карачаево-Черкесии прошел ежегодный детский футбольный турнир на Кубок Красногорских малых ГЭС. Турнир проводится региональным филиалом «Русгидро» четвертый год подряд. Его проведение приурочено к годовщине запуска красногорских малых ГЭС-1 и ГЭС-2. В этом году соревнования также совпали с проведением Дня здоровья в образовательных учреждениях района. В турнире приняли участие команды из Правокубанского, Сарытюза, а также Карачаевского, Усть-Джигутинского, Зеленчукского и Урупского районов. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

Министерство внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике сообщает. В суд направлено многоэпизодное уголовное дело о создании и участии в преступном сообществе с целью хищения денежных средств лиц, заключивших контракты о прохождении службы в зоне проведения специальной военной операции. Преступления были выявлены в результате работы оперативных сотрудников МВД по Карачаево-Черкесской Республике и регионального управления ФСБ России. Согласно материалам уголовного дела, преступная группа была сформирована в конце 2024 года уроженкой Карачаево-Черкесии и ее сообщником. Злоумышленники действовали по отработанной схеме. Вместе с другими участниками группы они находили мужчин, планировавших отправиться на службу по контракту, и вступали с ними в фиктивные браки. В дальнейшем, если военнослужащий получал ранение или погибал, фигуранты дел присваивали причитавшиеся ему государственные компенсации. За период с начала 2025 года по октябрь того же года преступникам удалось незаконно завладеть суммой порядка 35 миллионов рублей. Также они планировали похитить еще 25 миллионов рублей у других участников СВО, но их действия были своевременно пресечены оперативниками МВД и ФСБ при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Уголовное дело окончено производством и направлено в суд для рассмотрения по существу. 29-летней индивидуальной предпринимательнице из Карачаево-Черкесии вменяется хищение у банка 15 миллионов рублей и отмывание преступного дохода. По версии следствия, бизнесвумен дважды подавала заявку в банк на получение займа в октябре и ноябре 2024 года. При этом каждый раз она создавала видимость платежеспособности, предоставляла недостоверные сведения о расходах и прибыли своей фирмы. В общей сложности злоумышленнице были одобрены кредиты на сумму 15 миллионов рублей. Полученные средства женщина перечисляла на подконтрольные счета. Для этого она изготовила платежные поручения, в которых указала, что переводит деньги в счет оплаты за якобы предоставленные ей другой организацией услуги и товары. Сотрудники отдела МВД России по Черкесску в рамках оперативно-профилактического мероприятия, направленного на выявление пресечения незаконной миграции, проверили строительные объекты и производственные цеха на территории города. По результатам рейда полицейские привлекли к административной ответственности 20 иностранных граждан. В отношении 11 из них, помимо наложения административного штрафа, принято решение о выдворении за пределы Российской Федерации. 21-летний житель Черкесска стал фигурантом уголовного дела за нелегальный оборот банковских карт. Молодого человека подозревают в том, что в ноябре прошлого года он приобрел у несовершеннолетнего жителя Республиканского центра банковскую карту, выпущенную на имя жителя Усть-Джигуты. Следователи устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности. МВД по Карачаево-Черкесии информирует. Важно понимать, что передавая банковскую карту посторонним лицам, вы становитесь соучастником преступлений. Карту могут использовать при совершении таких преступлений, как мошенничество, отмывание денег и незаконные финансовые операции. Не рискуйте своим будущим ради сиюминутной выгоды. На территории Карачаево-Черкесии стартовал второй этап масштабной профилактической акции «Защитники Отечества». Мероприятие нацелено на ограждение подрастающего поколения от пагубного влияния наркотиков, разъяснение правовых последствий противоправной деятельности и пропаганду здорового образа жизни. В рамках акции будет проведен комплекс просветительских мероприятий для подростков и молодежи до призывного возраста. В рамках открытых уроков и тематических встреч стражи правопорядка подробно расскажут юношам о необратимом вреде, который наносят организму психотропные и наркотические вещества, а также акцентируют внимание на суровых мерах уголовной и административной ответственности за причастность к их незаконному сбыту и хранению. Информация предоставлена пресс-службой Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике. Над выпуском работала Анна Гончарова.

0: 104.5. Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удары. Лидирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
1: Не нужно искать квартиру рядом со школой или детским садом. Не нужно тратить деньги на ремонт и нанимать бригаду строителей. Не нужно добираться из дома до центра или до работы часами и стоять в километровых пробках. Все, что тебе нужно, это выбрать готовую квартиру в центре города с ремонтом и мебелью на сайте etaji.com. Более 14 тысяч квартир. Найди свой дом на etaji.com.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

0: Виноградной, 16:00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. В Рио главы Дагестана Федор Щукин совместно с правозащитником Яной Лантратовой вручили ключи от нового благоустроенного жилья 52 семьям из поселка Мамет-Кала, которые лишились своих домов во время весеннего стихийного бедствия. В Мамет-Кале создан благоустроенный микрорайон с необходимой инфраструктурой. На капитальный ремонт жилья уже направлено более 200 миллионов рублей. Одобрено свыше 100 сертификатов на строительство. Весеннее наводнение стало серьезным вызовом для населенного пункта. Тогда под воду ушли почти 260 жилых домов, а из зоны бедствия экстренно эвакуировали более 4000 местных жителей. Ингушетия. В Ингушетии впервые пройдет ИИ-хакатон «Точка сборки». Его проведет Магасская академия цифрового развития. Мероприятие объединит студентов, молодых специалистов и представителей ИТ-сферы со всего Северокавказского федерального округа. С 13 по 31 октября команды будут разрабатывать решения для реальных бизнес-задач компаний в сфере образования, ритейла и медицины. Гигаковорд предложит разработать и помощника для создания образовательных программ, М-видео, решения для автоматического заполнения характеристик товаров, а DBI – голосового помощника для записи пациентов в клинику. Кабардино-Балкария. Горный курорт Эльбрус в Кабардино-Балкарии планирует начать зимний сезон 2026-2027 в первой половине ноября. Обычно катание стартует с самой высокогорной трассы гора Башимир 3847 метров. С установлением стабильного минуса и накоплением снега постепенно откроются все трассы до Азау. Официальный праздник открытия сезона запланирован на первые выходные декабря. В этом году он пройдет в формате гастрофестиваля. Карачаево-Черкесия. 17 и 18 октября Домбай станет площадкой для большого осеннего фестиваля. На набережной реки Аманаус гостей ждут два дня развлечений, музыки и ярких эмоций. В программе фестиваля розыгрыш подарков, кулинарные шоу и мастер-классы, творческие занятия для детей, праздничная ярмарка, выставка и тематические фотозоны, концертная программа. А еще гости праздника смогут воспользоваться специальными скидками от отелей Домбая. Северная Осетия. Установка автоматической метеостанции комплексного мониторинга началась на леднике Колка в Кармадонском ущелье Северной Осетии. Для выполнения задач был задействован вертолет Ми-8 Южного авиационного спасательного центра. Оборудование позволит специалистам оперативно наблюдать за состоянием ледника. Меры направлены на обеспечение безопасности людей, живущих и работающих в горных районах республики. Ставропольский край. Бренды одежды из Чеченской республики и Ставропольского края стали победителями конкурса «Знай наших». Церемония награждения прошла в Московском кинотеатре «Художественный». В номинации «Знай креативных» в число лучших вошел бренд скромной одежды «Умая» из Чечни. А ставропольский бренд детской одежды «Босса Нова» стал первым в направлении «Знай разных» в номинации «Семейные бренды». Все победители 15 российских брендов из 10 регионов страны в этом году получили призы в виде неваляшек. Их изготовил ставропольский бренд «Свой дизайн», который стал одним из лучших в 2025 году. Чечня. В новом районе имени Владимира Путина в Грозном стартует третий этап застройки. Два этапа успешно завершены.

0: и 5.
1: 10 и 11 октября в садово-огородном центре «Симбат» состоится осенняя ярмарка. Скидка 25% на весь ассортимент. Ждем вас по адресу: город Черкесск, улица Балахонова, 70. Телефон 8-929-860-74-71.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-800.

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор зимних автошин нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит. Тинькофф Банк, Ренессанс Банк, УТП Банк, Банк Хоум Кредит, МТС Банк. Наши адреса. Бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А. Территория Стройопторга, телефон 270175. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 211519.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: На радиостанции КЧРФМ проект Российского военно-исторического общества «Памятные даты военной истории Отечества».
1: 9 октября. Памятная дата военной истории России. 9 октября 1760 года. Русские войска взяли Берлин. В этот день в 1760 году русские войска в ходе Семилетней войны заняли Берлин. Словно предвидя 1813 и 1945 годы, граф Шувалов тогда изрек: «Из Берлина до Петербурга не дотянуться, но из Петербурга до Берлина достать всегда можно». Наши войска брали Берлин три раза – в 18, 19 и 20 веках. Проект «Памятные даты российской военной истории» реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Телефон рекламной службы в Черкесске 265 18.

0: в Зеленчукской 17.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В день 83-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в битве за Кавказ на братской могиле музея-памятника защитникам перевалов Кавказа с воинскими почестями предали земле останки 13 советских воинов, найденных поисковиками на Марухском перевале. Участники траурного мероприятия почтили минуты молчания тех, кто в годы Великой Отечественной войны встал на защиту Кавказа. Представители духовенства совершили дуа и молебен о погибших. Под троекратный оружейный залп героев проводили в последний путь, а к братской могиле легли живые цветы. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов напомнил, что мемориальный комплекс защитникам перевалов Кавказа был воздвигнут в 1968 году рядом с братской могилой, где обрели покой защитники Кавказа. За эти годы, благодаря работе поискового движения России, многие герои вернулись из небытия. Останки павших с воинскими почестями были преданы родной земле, а их подвиг бережно передается новым поколениям. В Карачаево-Черкесии стартует 7-й сезон всероссийской акции «Сохраним лес». Это часть национального проекта «Экологическое благополучие». В рамках экологической инициативы в республике запланирована высадка около 3000 саженцев деревьев. Центральное событие пройдет 23 октября в Покровском парке «Черкесска» и в Красногорском участковом лесничестве, где высадят 500 новых деревьев. Жители региона могут поддержать экологическую инициативу и выбрать удобную локацию для посадки на сайте сохранимлесрф.рф. Напомним, с начала года в республике высажено более 12 тысяч саженцев, а за последние 6 лет – 34 тысячи новых деревьев. Ветераны органов внутренних дел Карачаево-Черкесии собрали и отправили очередной гуманитарный груз бойцам в зоне специальной военной операции. В состав уже 77-го конвоя вошли продукты питания, питьевая вода, теплые вещи, средства личной гигиены, медикаменты, предметы фронтового быта. Груз передан представителям 34-й гвардейской мотострелковой бригады. Ветераны правопорядка отмечают, что такая масштабная повсеместная поддержка военнослужащих служит ярким свидетельством сплоченности и единства российского народа.
2: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
3: Медицинская защита, отмена рейса
2: или потеря багажа – все под контролем.
1: Красота-то какая, лепота.
4: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
5: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удары. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер» – аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
6: В Рамадан важно, чтобы все было спокойно и гармонично, в том числе и в финансах. Т-банк поддерживает вас и помогает управлять средствами по нормам ислама. Оформи исламскую карту и получи 2 месяца бесплатного обслуживания. Т-банк. Он такой один.
7: Акция длится по 1 апреля 2026 года при условии первого оформления карты. АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru.
8: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. На Грозненском ипподроме имени Саид Хусейна Закаева состоялись конноспортивные состязания, приуроченные ко дню рождения президента России Владимира Путина. В рамках соревнований прошли 7 заездов. Главным событием стала скачка на приз президента Российской Федерации на дистанции 2400 метров. Победу одержал скакун под седлом жителя Карачаева-Черкесии, заслуженного работника физической культуры республики, мастера жокея международного класса, одного из самых титулованных жокеев России, Мирзабека Капушева. Вторым к финишу также пришел уроженец Карачаева-Черкесии, мастер жокей Далим Биджиев. Глава республики Рашид Тимрезов отметил, что такие масштабные конно-спортивные мероприятия приобретают особое значение в год единства народов России. Они не просто собирают на одной площадке представителей разных регионов, но и способствуют сохранению традиций добрососедства и взаимоуважения. Рашид Тимрезов поздравил Мирзабека Капушева и Далима Биджиева с отличными результатами, пожелал нашим спортсменам крепкого здоровья и новых спортивных достижений. Спортсмены из Карачаева-Черкесии завоевали 14 призовых мест на открытом турнире по вольной борьбе, который прошел в Кисловодске. В соревнованиях приняли участие почти 300 юношей с 2010 по 2019 годы рождения из регионов Северного Кавказа, а также Крыма, Абхазии, Астраханской области, Москвы и Краснодарского края. Победителями турнира стали представители Карачаева-Черкесии Арман Узденов, Тимур Шидаков, Нурмагомед Качкаров, Абубакр Казалиев, Сулейман Гасанов, Наурус Карамурзин. Серебряные медали завоевали наши земляки Алим Бастанов, Арафат Калаханов, бронзовые призеры Ахмат Татаркулов, Рамиль Бастанов, Дамир Казалиев, Абдурахман Артабаев, Исхак Лайпанов, Шамиль Лайпанов, тренеры Алхаз Чучаев, Резуан Айдинов, Рустам Эбзеев, Исмаил Сажденов и Шамиль Эбзеев. В Карачаево-Черкесии в спортивном дворце «Юбилейный» в Черкеске прошло открытое первенство Карачаево-Черкесской республики по гандболу среди юных спортсменов. Состязались юноши 2013-14 годов рождения и девочки 2014-15 годов рождения. Спортивное событие было посвящено памяти заслуженного работника физической культуры и спорта Карачаево-Черкесии Вячеслава Пантелеевича Исамдинова. Человека, который внес большой вклад в развитие гандбола и спортивного движения республики. На площадке юбилейного встретились команды из Карачаева-Черкесии, Краснодарского и Ставропольского краев. О результатах гандбольных баталий мы расскажем в наших ближайших информационных выпусках. В Карачаево-Черкесии прошел ежегодный детский футбольный турнир на Кубок Красногорских малых ГЭС. Турнир проводится региональным филиалом «Русгидро» 4-й год подряд. Его проведение приурочено к годовщине запуска красногорских малых ГЭС-1 и ГЭС-2. В этом году соревнования также совпали с проведением Дня здоровья в образовательных учреждениях района. В турнире приняли участие команды из Правокубанского, Сарытюза, а также Карачаевского, Усть-Джигутинского, Зеленчукского и Урупского районов. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: на 104.5.
1: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61. 10 и 11 октября в садово-огородном центре «Симбат» состоится осенняя ярмарка. Скидка 25% на весь ассортимент. Ждем вас по адресу: город Черкесск, улица Балахонова, 70. Телефон 8 929 860 74 71.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888 265 888.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: 105.5.
1: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
2: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
3: ОСАГО в Альфа-страховании.
4: Вот настоящий порядок.
5: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
1: Красота-то какая, лепота.
6: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
7: Основание рынка всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
8: Он справится с бездорожьем. Выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор Каламбер. 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. Каламбер. Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
9: 17 октября в Черкесске. Республиканская осенняя ярмарка. Площадка рядом с магазином «Лента», проспект Ленина, 387. С 8 до 16.00. Овощи и картофель нового урожая, мясо, молочная продукция, мед, рыба, саженцы по ценам ниже рыночных. Продукция местных производителей и аграриев из соседних регионов. Концертная программа. Приходите 17 октября с 8 до 16.00 на площадку рядом с магазином «Лента».
10: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: уходит монотонно. Слова скопились в горле кома.
1: Кавказ — это всесоюзная кузница.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу 10 октября в Черкесске в ночные часы плюс 9 градусов, днем плюс 23, небольшая облачность. В Карачаевске ночью плюс 5, днем плюс 19 градусов, малооблачно. В Домбае плюс 10, плюс 15, пасмурно, небольшой дождь. В Архызе ночью всего плюс 1 градус, днем до плюс 16, малооблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: ты ангел?
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова, и наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы продолжим знакомить вас со свадебными традициями и обрядами. Этот выпуск о традициях греческой свадьбы. Современные греки-понтийцы переселились на Кубань и юг России в XIX веке, в основном из Турецкой Анатолии. Традиционная культура греков-понтийцев в значительной степени отличается от культуры жителей Греции – эллинов. Ведь она испытала на себе влияние народов, среди которых в течение последних веков жили греки, турок и славян. Вместе с тем в ней сохранились древнейшие элементы. Одним из самых красивых обрядов в культуре понтийских греков является свадьба – самый яркий, пышный, долгий по времени. Греки вообще умеют получать от жизни удовольствие, превращая любой праздник в непрекращающееся веселье с музыкой, танцами, шутками и смехом. Многие свадебные традиции обязаны своим появлением именно грекам. Например, свадебный букет, кольцо на безымянном пальце правой руки, цветок на свадебных нарядах друга и дружки, танец денег, битье на счастье посуды, передача молодым горящей свечи, как символа семейного очага. А еще небольшие сладкие сувениры гостям – это тоже греческая традиция. Перед тем, как войти в дом, невеста должна разбить каблуком тарелку, лежащую вверх дном, а молодой супруг переносит на руках свою суженую через порог дома. Что же касается свадебного стола, то у кубанских греков есть особые национальные блюда. Среди популярных, например, кофтадес – это мясные голубцы с рисом в капустных или виноградных листьях. На примере греческой свадьбы мы можем видеть, насколько тесно переплелись традиции народов, веками живущих на одной территории, в мире и согласии. Важным этапом современной греческой свадьбы остается помолвка или обручение. Раньше оно проходило в храме в присутствии гостей. Когда согласие родителя получено, священник скрепляет соглашение, благословив кольца, надевает их на безымянный палец левой руки помолвленных как залог взаимной верности. На левой руке кольца остаются до венчания, во время которого обретают свое законное место на безымянном пальце правой руки супругов. Свадьбе предшествует обряд застилания кровати, который проходит в четверг. В доме невесты собираются обе семьи, чтобы оценить приданное. Незамужние родственницы и подруги невесты аккуратно и красиво застилают ее постель. Жених с притворным недовольством должен попросить перестелить покрывало и простыни. Это может продолжаться несколько раз. Когда жених доволен работой, гости усыпают ее рисом, монетами, лепестками роз и конфетами, тем самым желая будущим супругам богатства и счастья. А на кровать укладывают малыша, чтобы обеспечить паре плодовитость. О том же, как проходит сама греческая свадьба, я расскажу уже в следующем нашем радиовыпуске. До новых встреч!
1: Это как его? Волюнтаризм!
2: В моем доме не выражаться.

0: Ставки 5.
1: Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступай в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона. На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата. Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 887-82-26-36-32.
2: Где мне дом с баней найти?
3: Все на сайте «Этажи».
2: А квартиру? Чтоб для всей семьи.
3: Там же на сайте «Этажи».
2: А ипотеку быстро и выгодно?
3: На сайте «Этажи» кликай незамедлительно.
2: «Этажи.ком» поможет найти тебе свой дом.
3: Найди свой дом на «Этажи.ком».
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: В Домбае 7 вечера.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В день 83-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в битве за Кавказ на братской могиле музея-памятника защитникам перевалов Кавказа с воинскими почестями предали земле останки 13 советских воинов, найденных поисковиками на Марухском перевале. Участники траурного мероприятия почтили минуты молчания тех, кто в годы Великой Отечественной войны встал на защиту Кавказа. Представители духовенства совершили дуа и молебен о погибших. Под троекратный оружейный залп героев проводили в последний путь, а к братской могиле легли живые цветы. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов напомнил, что мемориальный комплекс защитникам перевалов Кавказа был воздвигнут в 1968 году рядом с братской могилой, где обрели покой защитники Кавказа. За эти годы, благодаря работе поискового движения России, многие герои вернулись из небытия. Останки павших с воинскими почестями были преданы родной земле, а их подвиг бережно передается новым поколениям. В Карачаево-Черкесии стартует 7-й сезон всероссийской акции «Сохраним лес». Это часть национального проекта «Экологическое благополучие». В рамках экологической инициативы в республике запланирована высадка около 3000 саженцев деревьев. Центральное событие пройдет 23 октября в Покровском парке «Черкесска» и в Красногорском участковом лесничестве, где высадят 500 новых деревьев. Жители региона могут поддержать экологическую инициативу и выбрать удобную локацию для посадки на сайте сохранимлесрф.рф. Напомним, с начала года в республике высажено более 12 тысяч саженцев, а за последние 6 лет – 34 тысячи новых деревьев. Ветераны органов внутренних дел Карачаева-Черкесии собрали и отправили очередной гуманитарный груз бойцам в зоне специальной военной операции. В состав уже 77-го конвоя вошли продукты питания, питьевая вода, теплые вещи, средства личной гигиены, медикаменты, предметы фронтового быта. Груз передан представителям 34-й гвардейской мотострелковой бригады. Ветераны правопорядка отмечают, что такая масштабная повсеместная поддержка военнослужащих служит ярким свидетельством сплоченности и единства российского народа.
0: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: Не нужно искать квартиру рядом со школой или детским садом. Не нужно тратить деньги на ремонт и нанимать бригаду строителей. Не нужно добираться из дома до центра или до работы часами и стоять в километровых пробках. Все, что тебе нужно, это выбрать готовую квартиру в центре города с ремонтом и мебелью на сайте etaji.com. Более 14 тысяч квартир. Найди свой дом на etaji.com.
2: 17 октября в Черкесске республиканская осенняя ярмарка. Площадка рядом с магазином «Лента», проспект Ленина, 387, с 8 до 16.00. Овощи и картофель нового урожая, мясо, молочная продукция, мед, рыба, саженцы по ценам ниже рыночных. Продукция местных производителей и аграриев из соседних регионов. Концертная программа. Приходите 17 октября с 8 до 16.00 на площадку рядом с магазином «Лента».
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу 10 октября в Черкесске в ночные часы плюс 9 градусов, днем плюс 23, небольшая облачность. В Карачаевске ночью плюс 5, днем плюс 19 градусов, малооблачно. В Домбае плюс 10, плюс 15, пасмурно, небольшой дождь. В Архызе ночью всего плюс 1 градус, днем до плюс 16, малооблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: и 5.
1: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года, обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 260461.
2: 17 октября в Черкесске республиканская осенняя ярмарка. Площадка рядом с магазином «Лента», проспект Ленина, 387, с 8 до 16.00. Овощи и картофель нового урожая, мясо, молочная продукция, мед, рыба, саженцы по ценам ниже рыночных. Продукция местных производителей и аграриев из соседних регионов. Концертная программа. Приходите 17 октября с 8 до 16.00 на площадку рядом с магазином «Лента».
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: Карачаевске 8 вечера.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В день 83-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в битве за Кавказ на братской могиле музея-памятника защитникам перевалов Кавказа с воинскими почестями предали земле останки 13 советских воинов, найденных поисковиками на Марухском перевале. Участники траурного мероприятия почтили минуты молчания тех, кто в годы Великой Отечественной войны встал на защиту Кавказа. Представители духовенства совершили дуа и молебен о погибших. Под троекратный оружейный залп героев проводили в последний путь, а к братской могиле легли живые цветы. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов напомнил, что мемориальный комплекс защитникам перевалов Кавказа был воздвигнут в 1968 году рядом с братской могилой, где обрели покой защитники Кавказа. За эти годы, благодаря работе поискового движения России, многие герои вернулись из небытия. Останки павших с воинскими почестями были преданы родной земле, а их подвиг бережно передается новым поколениям. В Карачаево-Черкесии стартует 7-й сезон всероссийской акции «Сохраним лес». Это часть национального проекта «Экологическое благополучие». В рамках экологической инициативы в республике запланирована высадка около 3000 саженцев деревьев. Центральное событие пройдет 23 октября в Покровском парке «Черкесска» и в Красногорском участковом лесничестве, где высадят 500 новых деревьев. Жители региона могут поддержать экологическую инициативу и выбрать удобную локацию для посадки на сайте сохранимлесрф.рф. Напомним, с начала года в республике высажено более 12 тысяч саженцев, а за последние 6 лет – 34 тысячи новых деревьев. Ветераны органов внутренних дел Карачаева-Черкесии собрали и отправили очередной гуманитарный груз бойцам в зоне специальной военной операции. В состав уже 77-го конвоя вошли продукты питания, питьевая вода, теплые вещи, средства личной гигиены, медикаменты, предметы фронтового быта. Груз передан представителям 34-й гвардейской мотострелковой бригады. Ветераны правопорядка отмечают, что такая масштабная повсеместная поддержка военнослужащих служит ярким свидетельством сплоченности и единства российского народа. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5. Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте архыз-корона.ру. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу 10 октября в Черкесске в ночные часы плюс 9 градусов, днем плюс 23, небольшая облачность. В Карачаевске ночью плюс 5, днем плюс 19 градусов, малооблачно. В Домбае плюс 10, плюс 15, пасмурно, небольшой дождь. В Архызе ночью всего плюс 1 градус, днем до плюс 16, малооблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Лидирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Не нужно искать квартиру рядом со школой или детским садом. Не нужно тратить деньги на ремонт и нанимать бригаду строителей. Не нужно добираться из дома до центра или до работы часами и стоять в километровых пробках. Все, что тебе нужно, это выбрать готовую квартиру в центре города с ремонтом и мебелью на сайте etaji.com. Более 14 тысяч квартир. Найди свой дом на etaji.com.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы продолжим знакомить вас со свадебными традициями и обрядами. В этом выпуске я продолжу рассказ о традициях греческой свадьбы. В день свадьбы на пороге будущего зятя встречает мать невесты. Она преподносит ему бокал вина и выпечку в форме колец. Приняв дары, жених целует ее руку и просит благословения. Мать невесты благословляет жениха и целует его в обе щеки. С этого момента он считается полноправным членом семьи. По традиции, прежде чем покинуть родительский дом, невеста должна станцевать прощальный танец с отцом. Первым к церкви приезжает жених и ожидает будущую жену, стоя у дверей. Невесту к жениху ведет ее отец или брат. Молодоженов принято осыпать рисом по завершении венчания. У греков есть свое объяснение этой традиции. Греческое слово «ризи» переводится как «рис», созвучно слову «ризос» – «корни». Поэтому молодая семья очень символично получает свой рис, чтобы пустить корни. Это означает, что семейный союз будет крепким и плодовитым. Еще одна яркая греческая традиция – танец денег. Во время первого танца молодоженов гости прикалывают или вешают на их одежду купюры или целые гирлянды из денег, желая таким образом богатства и процветания молодой семье. Ну и куда без битья тарелок? Это одна из самых громких во всех смыслах греческих традиций. На свадьбах их бьют сотнями, а иногда и тысячами. В древности, во время праздников или торжеств, люди разбивали глиняные горшки у порога дома, где проходило веселье. Считалось, что звон осколков отпугивает злых духов и очищает пространство. Ну а по окончании свадебного торжества молодожены отправляются в дом мужа. На пороге молодоженов встречает мать жениха с медом и сладостями, которыми на сладкую жизнь должна накормить обоих перед тем, как они войдут в дом. Мать мужа должна вручить молодой плод граната, который считался символом благополучия и плодовитости. Ступить на порог дома оба супруга должны с правой ноги, иначе семейная жизнь не будет счастливой. Войдя в дом мужа, молодая жена должна зубами взять из рук его родителей золотые монеты. Так они договариваются о взаимопонимании, обещая говорить друг другу только золотые слова. Это лишь немногие из длинного списка свадебных обычаев греков. Ну а знакомство с традициями других народов, населяющих Карачаево-Черкесию, мы продолжим в наших ближайших радиовыпусках.

0: Преградной, 9 вечера.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. В Рио главы Дагестана Федор Щукин совместно с правозащитником Яной Лантратовой вручили ключи от нового благоустроенного жилья 52 семьям из поселка Мамет-Кала, которые лишились своих домов во время весеннего стихийного бедствия. В Мамет-Кале создан благоустроенный микрорайон с необходимой инфраструктурой. На капитальный ремонт жилья уже направлено более 200 миллионов рублей. Одобрено свыше 100 сертификатов на строительство. Весеннее наводнение стало серьезным вызовом для населенного пункта. Тогда под воду ушли почти 260 жилых домов, а из зоны бедствия экстренно эвакуировали более 4000 местных жителей. Ингушетия. В Ингушетии впервые пройдет ИИ-хакатон «Точка сборки». Его проведет Магасская академия цифрового развития. Мероприятие объединит студентов, молодых специалистов и представителей ИТ-сферы со всего Северокавказского федерального округа. С 13 по 31 октября команды будут разрабатывать решения для реальных бизнес-задач компаний в сфере образования, ритейла и медицины. Гигаковорк предложит разработать и помощника для создания образовательных программ, М-видео, решения для автоматического заполнения характеристик товаров, а DBI – голосового помощника для записи пациентов в клинику. Кабардино-Балкария. Горный курорт Эльбрус в Кабардино-Балкарии планирует начать зимний сезон 2026-2027 в первой половине ноября. Обычно катание стартует с самой высокогорной трассы гора Башимир 3847 метров. С установлением стабильного минуса и накоплением снега постепенно откроются все трассы до Азау. Официальный праздник открытия сезона запланирован на первые выходные декабря. В этом году он пройдет в формате гастрофестиваля. Карачаево-Черкесия. 17 и 18 октября Домбай станет площадкой для большого осеннего фестиваля. На набережной реки Аманаус гостей ждут два дня развлечений, музыки и ярких эмоций. В программе фестиваля розыгрыш подарков, кулинарные шоу и мастер-классы, творческие занятия для детей, праздничная ярмарка, выставка и тематические фотозоны, концертная программа. А еще гости праздника смогут воспользоваться специальными скидками от отелей Домбая. Северная Осетия. Установка автоматической метеостанции комплексного мониторинга началась на леднике Колка в Кармадонском ущелье Северной Осетии. Для выполнения задач был задействован вертолет Ми-8 Южного авиационного спасательного центра. Оборудование позволит специалистам оперативно наблюдать за состоянием ледника. Меры направлены на обеспечение безопасности людей, живущих и работающих в горных районах республики. Ставропольский край. Бренды одежды из Чеченской республики и Ставропольского края стали победителями конкурса «Знай наших». Церемония награждения прошла в Московском кинотеатре «Художественный». В номинации «Знай креативных» в число лучших вошел бренд скромной одежды «Умая» из Чечни. А ставропольский бренд детской одежды «Босса Нова» стал первым в направлении «Знай разных» в номинации «Семейные бренды». Все победители 15 российских брендов из 10 регионов страны в этом году получили призы в виде неваляшек. Их изготовил ставропольский бренд «Свой дизайн», который стал одним из лучших в 2025 году. Чечня. В новом районе имени Владимира Путина в Грозном стартует третий этап застройки. Два этапа успешно завершены. Все объекты уже функционируют. Накануне в новом микрорайоне открыли пешеходный бульвар имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджикадырова. Протяженность бульвара составляет 1800 метров. Он объединяет две мечети общей вместимостью 11 тысяч человек и православный храм на 555 мест. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем все.

0: 104.5.
1: Где мне дом с баней найти?
2: Все на сайте «Этажи».
1: А квартиру? Чтоб для всей семьи.
2: Там же на сайте «Этажи».
1: А ипотеку быстро и выгодно?
2: На сайте «Этажи» кликай незамедлительно.
1: «Этажи.ком» поможет найти тебе свой дом.
2: Найди свой дом на «Этажи.ком».
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: Вы сюда приехали, чтобы записывать сказки, Майтли. А мы здесь работаем, чтобы сказку сделать пыль, Майтли, а?
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: помнишь.
1: Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу 10 октября в Черкесске в ночные часы плюс 9 градусов, днем плюс 23, небольшая облачность. В Карачаевске ночью плюс 5, днем плюс 19 градусов, малооблачно. В Домбае плюс 10, плюс 15, пасмурно, небольшой дождь. В Архызе ночью всего плюс 1 градус, днем до плюс 16, малооблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 105.5. Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор зимних автошин нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит. Тинькофф Банк, Ренессанс Банк, УТП Банк, Банк Хоум Кредит, МТС Банк. Наши адреса. Бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А. Территория Стройопторга, телефон 270175. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 211519.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260

0: На радиостанции КЧРФМ проект Российского военно-исторического общества «Памятные даты военной истории Отечества».
1: 9 октября. День воинской славы России. 9 октября 1943 года. День разгрома немецко-фашистских войск в битве за Кавказ. Многонациональная советская армия победила немецко-фашистских захватчиков в стратегически важном регионе и в сложных условиях. Враг рвался к нефти Кавказа, но был остановлен, а потом разбит. Нацистские флаги были сброшены с Эльбруса, а вместо них водружены красные знамена. Память о битве за Кавказ укрепляет дружбу между его народами. Проект «Памятные даты российской военной истории» реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Телефон рекламной службы в Черкесске

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы продолжим знакомить вас со свадебными традициями и обрядами. Этот выпуск о традициях греческой свадьбы. Современные греки-понтийцы переселились на Кубань и юг России в XIX веке, в основном из Турецкой Анатолии. Традиционная культура греков-понтийцев в значительной степени отличается от культуры жителей Греции – эллинов. Ведь она испытала на себе влияние народов, среди которых в течение последних веков жили греки – турок и славян. Вместе с тем в ней сохранились древнейшие элементы. Одним из самых красивых обрядов в культуре понтийских греков является свадьба – самый яркий, пышный, долгий по времени. Греки вообще умеют получать от жизни удовольствие, превращая любой праздник в непрекращающееся веселье с музыкой, танцами, шутками и смехом. Многие свадебные традиции обязаны своим появлением именно грекам. Например, свадебный букет, кольцо на безымянном пальце правой руки, цветок на свадебных нарядах друга и дружки, танец денег, битье на счастье посуды, передача молодым горящей свечи, как символа семейного очага, а еще небольшие сладкие сувениры гостям – это тоже греческая традиция. Перед тем, как войти в дом, невеста должна разбить каблуком тарелку, лежащую вверх дном, а молодой супруг переносит на руках свою суженую через порог дома. Что же касается свадебного стола, то у кубанских греков есть особые национальные блюда. Среди популярных, например, кофтадес – это мясные голубцы с рисом в капустных или виноградных листьях. На примере греческой свадьбы мы можем видеть, насколько тесно переплелись традиции народов, веками живущих на одной территории, в мире и согласии. Важным этапом современной греческой свадьбы остается помолвка или обручение. Раньше оно проходило в храме в присутствии гостей. Когда согласие родителя получено, священник скрепляет соглашение, благословив кольца, надевает их на безымянный палец левой руки помолвленных как залог взаимной верности. На левой руке кольца остаются до венчания, во время которого обретают свое законное место на безымянном пальце правой руки супругов. Свадьбе предшествует обряд застилания кровати, который проходит в четверг. В доме невесты собираются обе семьи, чтобы оценить приданное. Незамужние родственницы и подруги невесты аккуратно и красиво застилают ее постель. Жених с притворным недовольством должен попросить перестелить покрывало и простыни. Это может продолжаться несколько раз. Когда жених доволен работой, гости усыпают ее рисом, монетами, лепестками роз и конфетами, тем самым желая будущим супругам богатства и счастья. А на кровать укладывают малыша, чтобы обеспечить паре плодовитость. О том же, как проходит сама греческая свадьба, я расскажу уже в следующем нашем радиовыпуске. До новых встреч!

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: В Учкикене 23.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В день 83-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в битве за Кавказ на братской могиле музея-памятника защитникам перевалов Кавказа с воинскими почестями предали земле останки 13 советских воинов, найденных поисковиками на Марухском перевале. Участники траурного мероприятия почтили минутой молчания тех, кто в годы Великой Отечественной войны встал на защиту Кавказа. Представители духовенства совершили дуа и молебн о погибших. Под троекратный оружейный залп героев проводили в последний путь, а к братской могиле легли живые цветы. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов напомнил, что мемориальный комплекс защитникам перевалов Кавказа был воздвигнут в 1968 году рядом с братской могилой, где обрели покой защитники Кавказа. За эти годы, благодаря работе поискового движения России, многие герои вернулись из небытия. Останки павших с воинскими почестями были преданы родной земле, а их подвиг бережно передается новым поколениям. В Карачаево-Черкесии стартует 7-й сезон всероссийской акции «Сохраним лес». Это часть национального проекта «Экологическое благополучие». В рамках экологической инициативы в республике запланирована высадка около 3000 саженцев деревьев. Центральное событие пройдет 23 октября в Покровском парке «Черкесска» и в Красногорском участковом лесничестве, где высадят 500 новых деревьев. Жители региона могут поддержать экологическую инициативу и выбрать удобную локацию для посадки на сайте сохранимлесрф.рф. Напомним, с начала года в республике высажено более 12 тысяч саженцев, а за последние 6 лет – 34 тысячи новых деревьев. Ветераны органов внутренних дел Карачаево-Черкесии собрали и отправили очередной гуманитарный груз бойцам в зоне специальной военной операции. В состав уже 77-го конвоя вошли продукты питания, питьевая вода, теплые вещи, средства личной гигиены, медикаменты, предметы фронтового быта. Груз передан представителям 34-й гвардейской мотострелковой бригады. Ветераны правопорядка отмечают, что такая масштабная повсеместная поддержка военнослужащих служит ярким свидетельством сплоченности и единства российского народа. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: здесь.
1: Это как его? Волюнтаризм.
2: В моем доме не выражаться.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

lip. I buy what I'm told. From the latest hit.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем все.

drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: В Преградной 3.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В день 83-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в битве за Кавказ на братской могиле музея-памятника защитникам перевалов Кавказа с воинскими почестями предали земле останки 13 советских воинов, найденных поисковиками на Марухском перевале. Участники траурного мероприятия почтили минутой молчания тех, кто в годы Великой Отечественной войны встал на защиту Кавказа. Представители духовенства совершили дуа и молебн о погибших. Под троекратный оружейный залп героев проводили в последний путь, а к братской могиле легли живые цветы. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов напомнил, что мемориальный комплекс защитникам перевала